Ямчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

И то, как ты одета, банально сводит меня с ума. Я как никогда сейчас расслаблен, а ты попала ко мне в плен. На все забей, тают, тают, тают наши сомнения. Обнять тебя сильнее и не

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Выползаем после длинных выходных, друзья. Это вторник, а уже второй рабочий день, представляете? Первого-то и не было.
1: А мы ничего не сделали, да, чтобы наступил второй.
0: А ручки-то вот они. Вот,
1: подарок, сюрприз какой-то. У этой недели для нас есть акция, да. Она длится всего 4 дня. Но я, конечно, про рабочую неделю, настоящая будет все 7, поэтому все полноценные 2 классных выходных у нас будут, не переживайте.
0: О, да, ребятки. И как-то уже, вот знаете, выходить во вторник настроение как будто бы какое-то мощное, шикарное. А мы вам еще и добавим его сейчас, потому что это утро шоу с утра по радио. Мы призваны здесь для того, чтобы вас бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Так, чего для вас откопали в первый рабочий день?
1: Да, откопали. Недавно вспоминали мы про Вику Дайнеку. Неожиданно. Да, и вся страна про нее вспоминает. Она во всяких шоу и реалитих участвует.
0: Реалитих ваших вот в этих.
1: Да, вот в этих вот ваших. Поэтому не просто так мы ее вспомнили. У нее, между прочим, сегодня день рождения. Вот так.
0: Ура! Виктория, ну, спасибо тебе, знаешь, за что? Сейчас я точно посмотрю.
1: За одну песню, как минимум, да, но...
0: Не-не, знаешь, это... за... Сотри его из Memory, спасибо,
1: так,
0: конечно,
1: огромное, да.
0: За стоп, куда же я иду?
1: За Лейлу когда-то, ну, да, вот это вот. Еще да. До того, как Лейла стала трендом.
0: Но! Сегодня мы решили затронуть другую композицию и взять из нее пару строчек для того, чтобы вы их продолжили. А я пойму все. По глазам, как говорится. А я прочту все по губам. И вот эту самую строчку продолжите, друзья. Отправляйте свой вариант к нам в группу во ВКонтакте vk.com/radiochell и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну и боритесь, друзья, все эти 3 часа, ведь у нас для вас есть сертификат, куда бы вы думали, в Карагай-бане. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани — пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну и давайте к новостям, поглядим, что происходит у нас тут вокруг.
5: Пока нас долго-долго не было.
4: Да, много всего случилось, конечно же, и в конце той недели, и за вот эти выходные. И давайте вот к такой новостюшке. Окружают нас периодически какие-то...
5: Монстры.
4: Монстры. Иногда мы и так их называли, да. Электросамокаты. Вот. Про них я хотел поговорить.
5: Кстати, да, там валяется парочка по пути.
4: Теперь валяется, да?
5: Валяется, да, просто вот, валяется.
4: После того, как ты проехала, теперь они валяются где-то.
5: Нет, просто на середине дороги, правда, говорю. Просто валяется.
4: А где, где? Расскажи,
5: на повороте.
4: Видим. А вот у нас здесь, я чуть не заметил, да. Видимо, в телефон залипал, искал для вас самые лучшие поводы и новости, конечно. Итак, в общем, самокатам негоже валяться. Давайте так. Мы напомним, что они должны стоять на специально организованных парковках. Если вдруг они не там, то можно всегда написать в мессенджер «Макс», и их скоро заберут. Но кое-где им
5: вы
4: вообще...
5: Вы бы сделали не только в «Максе». ВК там, например, может, там какой-то.
4: Я согласен. Вообще везде. Я считаю, что нужно всеми способами сообщать о вот этих электросамокатах, как и вообще чат-боты везде. Давайте вот такой хэштег
6: дайте
4: запустим.
6: Дайте боты, да. Вообще везде.
4: Вот, их нужно еще больше. Самокатов нужно чуть меньше, вернее, чтобы они не были там, где им не стоит быть. Давайте так. И для них запретили еще несколько точек. Всего 29 новых территорий. Вот так. Соответствующее решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Протокол, между прочим, уже составили. Направили операторам кикшеринга, поэтому в ближайшее время они должны все поправить в его соответствии. Итак, под запрет попадают 29 территорий. Среди них площадь Революции. Это раз. Театральная площадь. Это два. Самые центральные в нашем городе. Больше никаких самокатов там. Сквер ЧМК, сквер Юбилейный, Тополиная аллея, сквер имени Плевака, это вот тоже в центре у нас новый, который открывал Безруков тогда, вот напротив Урала.
6: Помним, помним, да.
4: Так, Тукая, есть у нас и такой сквер, напомните где, если вдруг знаете.
6: Тукая — это парковый.
4: Так, Суркова.
6: Это что-то с норками связано.
4: Андреевского, вот есть и такой. 20-летие Победы, Защитников Отечества и Станкомаш. Мы не все скверы знаем, но вот если вы рядышком где-то живете, обязательно их знаете. Теперь самокатов там не должно быть. Также самокатом запретят ездить у главного корпуса Юргу, у Ледовой арены Трактор, у ТРК Урал и на Плодушке. А оставлять транспорт нельзя будет на нескольких центральных улицах. На Красной, на Цвилинга, на Сони Кривой, на Тимирязева, на Воровского и на многих других. В принципе, практически во всем центре города. Только на специальных парковках, которые, собственно, для этого и отведены. Вот такие теперь правила.
5: Можно еще, пожалуйста, у моего дома тоже запретить? Ну, на всякий случай, спасибо.
4: Да, неплохо было бы у всех наших домов. У тебя бывают валяющиеся самокаты, скажи?
6: Да не особо, кстати.
4: Ну, я, кстати, вот вижу, да, у меня тоже появляются.
5: У меня валяются, да.
4: Угу, тоже, да, бросают их зачем-то непонятно где, посреди улицы, некрасиво это. Не делайте так, ребят. Будьте хорошими и законопослушными.
5: Ну и особенно, парковочное место — это точно не для вас. Не надо так делать. Ну, правда, зачем вообще?
4: Особенно Ксюшина, да. Ни в коем случае.
6: Подземная, да.
4: Вот, да, тем
6: более. Туда-то вы зачем едете?
5: Вот это бы странно было, конечно.
4: Никаких парковок, ребят. Только у вас есть специальные вот эти самокатные парковки. Все туда.
6: Ну, подожди, они еще не научились по одному ездить сейчас.
5: Они не научатся, мне кажется. Я видела где-то вот недавно буквально гневный комментарий человека, который сказал, вот его оштрафовали за езду вдвоем.
6: Ужас.
5: Да, и теперь я вот ваш самокат куда-то выбросил.
4: А там все работает выложил. История, как со свиданиями? Типа штраф пополам.
5: 500 тысяч ему штраф паяли. Или 300, что ли.
4: Это хорошо.
5: За
6: порчу.
5: Да, да, да, кайф вообще. И он, следующее сообщение. Давай совсем! Так на душе как-то светло стало, не знаю. Настроение как-то улучшилось.
4: Такие мы люди.
5: Такие мы люди. Вот так я и предлагаю закончить. И такая вот у нас погода. Сень, расскажи, какая?
1: Погода.
4: Холодновато еще в центре Челябинска, плюс 6. Прямо сейчас переменная облачность в течение дня, местами кратковременные дожди. Порывистый юго-западный ветер, днем будет плюс 10-15, на юге до 20 тепла.

0: Tibet Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что же готовят нам звездочки сегодня, давайте будем традиционно выяснять. Итак, этот день называется вторник. Хотя, казалось бы, да? И это 12 мая. Поехали. Овны. Желание ускорить события может привести к лишнему напряжению. Лучше позволить обстоятельствам развиваться, естественно.
1: Но вся неделя сама ускоряет события. Уже вторник, как мы сказали. Так что сами не дергайтесь. Все будет нормально.
0: Ну вы, овны, на расслабоне, на чили. Давайте там.
2: Тельцы. Сегодня вы сможете почувствовать устойчивость и ясность в вопросах, которые долго оставались неопределенными.
1: Близнецы. Ваш ум будет особенно активным, а идеи яркими и перспективными. Главное не распыляться.
0: Не распыляйтесь там, пожалуйста. Так, раки. На первый план выйдут чувства и внутренние переживания. Возможны ситуации, которые заставят иначе взглянуть на отношения.
2: Львята, готовьтесь. Люди будут обращать внимание на ваши слова и поступки, поэтому проявите какую-то выдержку некую.
1: Девы, завершите начатые дела. Долги могут потянуть вас на дно и лишить ясности. Поэтому не поленитесь с ними разобраться на этой короткой недельке.
0: Вы молодцы. Весы. Ну, если разберетесь, конечно. Весы, избегайте ненужных споров, не поддавайтесь на провокации и попробуйте прийти к взаимопониманию.
2: Скорпионы. Не стоит делиться планами со всеми подряд. Иногда счастье и правда любит тишину.
1: Стрельцы. Двигаться вперед тяжело. Мы понимаем. Найдите человека, который подставит вам плечо и не позволит отказаться от мечты какого-то мотивационного тренера вот этого.
0: Итак, мои любимые козерожки. Не требуйте от себя слишком многого. Даже маленький шаг к цели — это уже победа.
2: Получается, у Ксюши каждый шаг к победе, да?
0: Победка. Ой, какой неприятный, а.
2: Водолеи, удача будет ждать вас в разных местах. Главное, внимательно смотрите по сторонам и не упущите момент. Как
1: не упущите, не смотрите. Упущите, не смотрите там. Ну и рыбы. О, это прям для нашей рыбы специально.
0: Да, это да.
1: Проведите диалог с собой. А он это любит делать периодически. Только так все рыбы сегодня придут к нужным озарениям и осознаниям. Ваше подсознание уже заждалось вас. Вперед.
2: Господи, я еще с сознанием-то не разобрался. Вы уже подсознание.
1: Я пока еще без сознанки.
2: А потом что, надсознание будет? Потом приквел сознания. Не надо мне вот этого всего.
1: Вот эти 6 сезонов нафиг надо, да?
2: Конечно.
0: Ну что? Что? Поговорим с твоим подсознанием.
2: С тобой ни в коем случае.
0: А знаешь, 5000, я с тобой поговорю, я с тобой пообщаюсь. Пойдем обязательно, а Сеня пока там погоде расскажет. Ну, а я расскажу вот что. Вы должны помнить, что гороскоп повторяется. Вот так, так бывает. Если вдруг вы пропустили с утра, да, днем повторяется.
1: Все циклично в жизни.
0: Маленькие гномики приходят и
2: смеются тик-так, я думал, ты скажешь.
0: Как же я сама себя сейчас поставила.
1: Загнала в эту шахту, да?
0: Да, конечно, неприятная ситуация. Ну да ладно. В общем, слушайте повтор гороскопа в течение всего дня здесь на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Настоящая уверенность в BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. «М-сервис» предлагает программу дополнительной защиты для ваших BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса.
5: Страховые услуги оказывает СПО «Ингосстрах» ИНН 77050471.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем в среду плюс 15-20.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
7: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
8: А может, на все выходные в деревню?
9: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
10: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, давайте продолжать строчку вместе. Мы сегодня отмечаем день рождения Виктории Дайнеко. Если вы не помните, кто это такая, не переживайте, вы такой не один. Нас много.
1: И вы не смотрите всякие реалити.
2: А я смотрю, я поэтому ее вспомнил.
0: Нет, ну это не ты вспомнил. Мы же смеялись. Ну, вместе мы вспоминали как-то, а потом посмеялись, что у нее сегодня день рождения. Так все совпало.
1: Мы команда. Мы все вместе вспоминаем.
0: И Сенькой, да. Молодцы. Строчка такая. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Там дальше. Ударит ветер по лицу.
1: Вместе!
0: Я просто сразу от тебя уйду. И потом повторяется. Вот, а вы продолжайте по-своему. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Теперь работать надо нам, написала Алена. Ну, кайф, конечно.
1: Да, я тоже смотрю на эту версию и кайфую прямо невероятно, как и многие.
0: А для всех аллергиков еще есть, Сень.
1: Я вижу.
0: От любови, да? Теперь только антигистамин поможет нам.
1: Но какие-то аллергии, получается. Возможно, что-то сезонное. Возможно, опять же, какое-то цветение
0: началось. Какое-то цветение, я думаю, да.
1: Оно сейчас везде. Но оно чуть-чуть приостановилось. Единственный плюс вот в холодах, которые на нас напали в ближайшие выходные, это то, что вот это самое цветение приостановилось.
0: Да?
1: Пыльцы, наверное, поменьше. Ну, там 2000 такой был.
0: Ну, смотри, я вот... У меня есть, оказывается, знакомый аллергик. Да. И вот именно на цветение аллергия. И наоборот, жаловался вроде, что вчера прям плохо было. Сильнее.
1: Интересно.
0: Кожа, да.
1: Мы продолжаем держать вас в курсе.
0: Бедные люди, бедные люди.
1: Да.
0: Аллергия пошла прочь.
1: Вот это подснежное все прошло, Тимон. Все нормально?
2: Давно уже, слава
1: все,
2: богу.
1: Все, выветрилось. Богу, все, да. Что было, все выветрилось. Отлично. Мы продолжаем следить за развитием событий.
2: Ветер в целом бесил, да, меня.
1: Ну, ветер был жуткий. Просто вот именно в субботу просто сметающий. Даже Пелагея где-то там в соцсетях написала, говорит, ребят, все круто, обожаю Челябинск.
2: Что у вас здесь происходит?
1: Сердечками меня грели. Но откуда такое ветрище? Вы что? Там чуть всех зрителей не смело, говорит. Я прям
0: Пелагея?
1: Смотрела на людей и прям плакала, да. Она же приезжала к нам на 9 мая.
2: Она пела, да?
1: Да, она пела у нас.
0: Я знаю, что Марк Тишман был у нас.
2: Да, и Пелагея тоже была.
0: Вдвоем они, Марк Тишман и Пелагея, да? Или это разные площадки?
2: А возможно, на разных площадках.
1: Наверное, на разных все-таки, да.
0: Ну ладно. Вот я стану твоим ангелом, я буду прилетать к тебе.
1: Это что-то из Тишмана?
0: Да, это из Тишмана, да, прекрасно.
1: Мы узнаем, когда у Тишмана день рождения. Обязательно что-нибудь продолжим.
2: Я думал, ты Пелагея.
0: Не, Пелагея.
2: Это ваша Пелагея.
0: Пелагея. Вот так, решила я. А так, у нас, кстати, много комментов в телеграм-канале. Давайте посмотрим там. А я прочту все по губам. Ой, по глазам, а я прочту все по губам. Экзамен снова ты не сдал. 6 месяцев, иди гуляй. Это для вас от Александра.
1: Спасибо, опять гулять, спасибо. Да, опять не ездить.
2: Да мы уже дольше как будто гуляем с Сенькой.
0: Да запишитесь вы на экзамен, в чем проблема?
1: Вот потому что зачем нам опять в этот цикл попадать?
2: Ага, бесконечный. Не говори, у меня еще 2 попытки есть.
1: Круговорот в природе, да. Ну ты-то запишись, реально. А я, значит, пойму все по глазам, а я прочту все по губам, принесу рассола килограмм. Ну обычно все-таки в литрах его измеряют. Ну сейчас, я думаю, прикапываться не будем. С утра во вторничек самое то.
2: Ну слушай, с таким ветром, может, он и подсох немножко.
1: Есть такое, да. До килограмма. Вот, да.
2: Тупо огурцов.
1: Всем тупо огурцов. За мой счет.
2: Хотя нет, вот сейчас так. За свой счет.
0: Да, давай, Сень, за свой счет огурцов. Ага.
1: Ну, не такие они, конечно, золотые, как были пару месяцев назад, но по-прежнему, да. Помидорки подороже, конечно.
0: Ну, так всегда было. Вообще, мне кажется, огурцы принижали. Это сейчас просто восстание огурцов, оно такое естественное, потому что они всю жизнь жили в тени помидорок.
1: Присоединимся, как вы думаете, к восстанию огурцов?
0: Мы огуречные, да?
1: Все.
0: Мы, как всегда, все понятно. Ну, а вы, как всегда, продолжайте строчку, а я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Будем отдавать подарки за самый креативный вариант.
1: Сертификат в Карагай-бане. Вот что есть у нас для вас. ООО «Бани Челябинск».

0: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
2: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
7: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
8: Алло, здравствуйте, а это правда?
9: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
10: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: А вот и мы, ваши купидончики, подготовили для вас очередную романтичную киношку. Сегодня даже давайте некий спойлер, попробуем разгадать сериал.
1: Вау!
0: Да.
1: Интересно, как-то освежаем все это. Ну и освежаем наши подарочки. У нас сертификат в парикмахерскую «Трактор». ИП Вахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Лови момент в счастливые часы. Друзья, болельщики, ценители красивых стрижек в семейной парикмахерской «Трактор» действуют. Это самые часы с 10.00 до 14.00. По будням вам дарят выгодные скидки на все виды стрижек. Все это парикмахерская «Трактор». 250 лет, Челябинска, 33, прямо напротив Ледовой арены.
2: И восторг, во-первых. Во-вторых, наш слушатель уже в эфире. Доброе утро.
0: 700-104, давайте напомним номер, вдруг кто-то забыл за длинные выходные. Также некая памятка, сразу звоните нам, друзья. Убирайте приемничек, разговаривайте с нами в телефон, громкую связь тоже лучше отключить.
2: Привет, привет. Как тебя зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Никита.
2: Никита, как настроение, как дела?
3: Замечательно, у вас как?
2: Тоже хорошо, спасибо.
1: Супер.
2: Приятно так.
0: Что там новенького вообще произошло?
3: Неизвестно, нормально все вроде, потихоньку, помаленьку. Домой с работы еду.
0: Что-то шашлычное имелось на выходных?
3: О, не, работал, к сожалению.
0: Бедолага.
3: Ну, немного есть такое.
1: Но максимально не шашлычная погода выдалась на выходных, это точно, да. Поэтому, я думаю, у многих обломались планы, но зато на следующие выходные, ух, что будет. Так же, как с нашей кинушкой, ух, что будет, да?
2: У нас есть 5 хэштегов, по которым нужно понять, что за фильм мы загадали. Итак, это 16 век.
0: Это Александра.
1: Пленным.
2: Новое имя.
0: И жена султана.
3: Так, это что-то... Наверное, какой-нибудь великолепный век, не знаю.
1: Какой конкретно? 16-й. Уточните, да? Какой из?
3: Сериал какой-нибудь турецкий, думаю.
1: Ну
3: вот.
0: А как звали там главную героиню, помните? Потом уже.
3: Так, а надо назвать главную героиню?
0: Ну, это так, чисто доп вопрос.
3: Так, нет, не помню. Даже не смотрел его. Так, слышал просто, что это очень долгий сериал.
2: И вот. Очень интересный.
0: Ну, наша Ксюша зато все смотрела, между прочим. И она вам с легкостью скажет, что там была Хюрем потом уже.
2: Не рабыня пред тобой больше.
0: Между прочим.
2: Понял?
1: Mm-hmm.
2: Я Хюрем.
1: Наоборот, рабочая неделя началась, все. Мы опять рабы.
2: Ксения! Это великолепный век, ура!
3: Ура!
1: Все, счастье, радость. Ой, отправляется, да. Человек Никита. В парикмахерскую «Трактор».
2: Да. Счастье, радость, Никита.
1: Счастье, радость, Никита. Парикмахерская «Трактор». Вот наши хэштеги на сегодня. Давайте так. «Трактор» заряжает стилем. Можно поймать моменты в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят скидки на все виды стрижек. ИП Вахрушев Павел Андреевич. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33, прямо напротив Ледовой арены.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Челябинске 8 часов.

0: Блунк! Вот так вот мы окунулись во второй час утреннего шоу с утра по радио, ребят. Представляете? С такими
1: кайф
0: звуками.
1: Какой. Нам тут хорошо. Мы уже на дне. Е-е, ой-е-е. Давайте к нам. Нет, наоборот, наоборот. Мы всплываем с того самого дна. У нас все хорошо, у нас рабочая неделя. Бодрая, яркая, мощная. Правильно? Правильно.
0: Да, все четко. И сегодня мы празднуем даре не Севиль. Казалось бы, да, по этим строчкам. А человечка чуть-чуть ранее ставшим известным Виктории Дайнекова.
1: А я пойму все по глазам. А я прочту все по губам. Вот такая вот легендарная строчка, конечно же, ее. И мы ее сегодня продолжаем. Вместе с вами вы нам очень сильно в этом помогаете. Давайте посмотрим что-то по вашим вариантам.
0: Так, Сень, объясни мне вот это вот, Александра. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Когда на красный пролетел, паренек в зеленом повеселел.
1: Так, паренек в зеленом — это который пешеходный светофор, судя по всему. А ты почему-то пролетел на красный. Почему он повеселел? Не знаю. Или это доставщик какой-то? У меня два варианта, да.
0: Я тоже не понимаю, почему паренек зеленый. Ну, да.

0: ПС же не в зеленом, правильно?
1: Нет, они... Ну, у них вот этот светоотражающий жилет, может быть, немножко зеленоватый только если.
0: Да, Александр, расшифруйте нам, расшифруйте.
1: А еще они часто сидят в кустах. Вот, может
0: быть, в зеленом,
1: в связи с этим они стали чуть зеленее, да, сами как-то приняли на себя это все.
0: Так, ладно, пока Александр вот как раз печатает свою расшифровку, мы прочитаем еще один вариант. А, я про гаишника, вот он написал, пожалуйста. Mm-hmm.
1: Все, мы поняли, да. Ну, ладно. Видимо, про кусты, да? Разъясните шутку, подождите, мы не разобрались.
0: Нет, вы объясните шутку.
1: Объясните, конечно.
2: Ну, тут сразу же очевидно было.
0: Ой, ну все. Посмотрите.
1: Наша трактовка правильная, да, кусты.
2: Гаишник.
1: Все.
2: Сотрудник ГАИ, я вот так скажу.
1: Госавтоинспекции, на секундочку.
2: Спасибо, Арсений.
1: У нас все официально. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. А вы точно доктор? Уточняет Александр. Интересный способ у него, да, конечно.
0: Ну, может, он
1: офтальмолог,
0: да. Хотя губы тут.
1: Но там еще губы, да.
0: Губанолог в свободное время.
1: Губанолог. Как называется специалист, который накачивает губы, Ксюша?
2: Косметолог.
1: Любой. Там нет у них специальностей, да?
2: Ну, надеюсь, есть.
1: Какие-то сертификаты специальные есть, да? Вот это, дипломы. Вот.
2: Да, конечно, есть. Ну, они врачи, косметологи.
1: В основном, да. Ну, обращайтесь только к тем, ходить. Да. Только к тем, у кого есть эти самые документы. Официальные.
2: Вот, Ален.
0: Ну, я хоть... Ну, ладно, все уже.
2: Ну, губодув. Ну, у меня губодув.
0: Губодув?
2: От Алены.
0: А, кстати, в тему тоже. Я хотел уточнить, они же там как-то подразделяются. Ботоксовет какой-то, возможно, да? Вот есть.
1: Ботоксолог.
0: Ботоксолог.
2: Мне кажется, они все это специалисты обширного профиля.
1: Вот, самый главный, мне кажется, ботоксист, которого это просто для души. На самом-то деле у него свой бизнес, да. А тут он по губам, да, вот просто.
2: Ботокс в губы не качают, мальчики, ну не позорьтесь.
1: А, там гиалуронка, вот это вот, да?
0: Гиалуроновед, получается.
1: Рулоны там какие-то, все мы поняли. Чтобы губы были как рулоны. Ну, у некоторых, да. Это если перекачиваете сильно. Не надо так делать.
2: Не перекачивайте,
0: не, подожди, а что это, мальчики, не позорьтесь? Мы откуда должны вот это знать? Что вы там все в губы?
2: Ну, по твоим губам не видно, видно, что ты знаешь.
0: Хорошие у меня губы, нормальные.
2: Ну, накачанные.
0: Не.
2: Да.
0: Вот у меня
1: единственное, что в тебе накачанное.
0: Ничего накачанного в теле нет.
1: Это губы, как мы выяснили.
2: Теперь мы знаем. Ну и нос тоже, видно, подкачал чуть-чуть.
0: Ну, нос чуть подкачал, да.
2: Ну, удлинил, так сказать.
0: Но это не я, это гены.
2: Какие, Букины?
0: Крокодилы.
1: Там можно было выбрать, да, выбрать из двух ген.
2: Да, спасибо. Я выбрала лучшего. Итак, друзья, мы сегодня продолжаем строчку «А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам» в честь дня рождения Виктории Дайнеко. Я, кстати, напомню, если вы не помните, кто это такая, то ничего страшного вообще. Вы
1: все в порядке.
2: Одни.
1: Заходите к нам, смотрите на картинку и вспомните. Может быть, а может быть и тогда нет.
2: Не касайся ты, не касайся, Лайла.
1: И такое было. Мы все песни вспомним ее сегодня. Их, благо, не так много, которые, по крайней мере, в нашей памяти остались.
2: И послушаем мы фильм «Не о любви». Обязательно.
1: Надо будет вот обязательно сегодня, да. Ну и кому-то вручим еще сертификат «Карагай бани». Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса, 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. Продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и продолжаем бежать по нашим дорогам, кто-то даже ездит по ним, а вот чтобы было удобно по ним ездить, собственно, у нас тут Комитет дорожного хозяйства объявил аукцион на содержание этих самых дорог в Челябинске. Общая национальная стоимость, между прочим, 3,5 миллиарда рублей. Серьезные денежки, вот так.
3: Мне бы столько.
2: На 700 миллионов больше, чем в прошлом году. Нам бы всем столько, но нам бы тогда пришлось содержать дороги, а мы, наверное, не очень хороши в этом.
3: Ой, да ладно, ну смотри, вот смотрите. Ну что будет, если один сезон, да, вот один раз?
2: Угу.
3: Ну, так себе посодержим. Зато я жизнь себе изменю. Как говорят многие за эти вот подрядчики,
2: правильно? Нет, ну для тебя локально все поменяется, а для остальных, с другой стороны, для остальных тоже все поменяется, просто сильно к худшему. Да?
4: Просто новый Тимон для всех.
3: Ну, какой я стану классный, представляете, богач.
2: Так, я давай накину, что тебе надо будет делать. Содержать дороги в проезжем безопасном состоянии.
4: Раз.
2: Вернее, чего ты не будешь делать, да, вот так. Вывозить мусор, ни в коем случае, конечно.
3: Я повывожу чуть-чуть.
2: Отсыпать специально противогололедным, значит, составом. Зимой это надо будет исключительно делать. Угу. Потому что если ты противогололедным составом отсыпешь летом, мух тебе прилетит.
4: Мух? Прилетит,
2: да.
4: Много.
2: А может, мух прилетит.
3: Как я богатый буду из другой страны все это делать? Как?
2: Во, ты из-за этого и приходится расторгать контракты с подрядчиками, понимаешь, периодически потом, когда они богатые ничего не делают.
4: Я думаю, его еще угнать надо.
2: Ты думаешь?
4: Угу.
3: Может, тогда я стану богаче. Кстати, тоже может, как вариант.
2: Попробуй
4: да. Работать за деньги, кстати.
2: Это же просто, просто мы тебя тянем на дно, да. Так-то ты бы уже ого-го был богачом, ага, с хитами, ага. Да, все понятно.
4: Да, да,
2: так,
4: да.
2: Подметать и поливать летом надо будет.
4: Вот,
2: то, что ты любишь. И выполнять другие работы. В целом, работы, наверное, слово, да, напрягает тебя здесь, во всей этой ситуации.
3: На работы, да, напрягает иногда.
2: Ну и во всех 7 районах надо будет это делать. Какой, вы думаете, самый дорогой?
4: Курчатовский. Центральный.
2: Так.
4: Чемзе.
3: Ленинский.
2: Вы все перечислили.
4: Нет.
2: Просто уже практически.
4: Заметь, я советский.
2: И вы реально, да, еще не назвали советский, который самый дорогой. 590 миллионов готовы заплатить за этот самый район, за содержание дорог. Вот он топ-1. А самый дешевый, кстати, Калининский оказался, что странно. Он же вроде огромный. 400 миллионов всего.
4: Но ты приезжай в Калининский район, посмотришь, почему, да?
2: Да, вот так.
4: Кстати, классно, я люблю Курчатовский, Калининский.
2: Да,
4: все, что на К. Потому что Ксения. Какая логика, не знаю. Пощадите, не смотрите
2: вообще
4: на меня.
2: У нас логичнее было бы любить те, которые на Че, потому что у нас их как будто, ну, точно есть. Челябинск, и там все понятно.
4: Ну да, тоже верно. Я подумаю, Сень,
3: опять
4: я изменю.
3: Опять же, слово ЧСВ, Ксюш, тебе не чуждо, правильно?
4: Это аббревиатура, глупый.
2: Чушь, да? Дальше расшифровывай следующее. Вот.
3: Ну и что? Что это? Не слово?
4: Все.
3: Аббревиатура — это что, не слово?
4: Нет.
3: Ну, в глобальном смысле. Ну, в глобальном...
4: Это аббревиатура.
2: Это несколько слов.
3: Ну,
2: это, как правило, даже словосочетание.
3: В одно.
2: Да,
3: в
2: сложенные.
3: Ну, глобально, вот глобально же слово.
4: Нет.
2: Так, ну, ты выучил слово это глобально
4: это
2: на выходных, это
4: хорошо.
2: Мы поняли, да. Вот. А то он же всегда с выходных приходит со словариком, да, с каким-то новым. Ты замечала же?
4: С новыми словами.
2: В прошлый раз я помню, он что-то притащил интересное.
3: Эй, бериндей!
2: Вот, бериндей и глобально. Как они сошлись на одной странице, ну ладно. Вот. Что-то там
4: не будем
2: читал.
4: Уточнять.
2: Не Кулебяка. Будем, да. Рассказать, может, что ты хочешь, Кулебяка.
4: Теперь его так будем звать?
2: Что-то бериндейское, может быть.
3: Давайте для тех, кто не часто балует себя кулебякой, про спортивных людей расскажу. Значит, в Челябинске на одной из трасс встретятся профессиональные велогонщики, любители и дети от 3 лет. Потому что кросс-кантри гонка в это воскресенье, новая энергия она будет называться, объединит поклонников двухколесного транспорта и здорового образа жизни.
2: Красавцы! Но мне кажется, у детей от 3 лет нет шансов в сражении с профессиональными спортсменами.
3: Это разное.
2: Тоже этот заголовок прочитал, думаю, как будто все понятно.
3: Забеги-то разные.
2: Ну да.
3: А я правильно понимаю, кросс-кантри гонка, потому что там кантри будет какое-то еще исполняться.
2: Конечно.
3: Пока ты бегаешь.
2: А надо при этом бежать или ехать на велосипеде. Поэтому кросс.
3: Вот. Карина, опять же, может туда приехать.
2: Не исключено, да. Но если вдруг не приедет, мы можем провести. Просто напоминаем.
4: А с мужем или нет?
3: Ну, он спортсмен, скорее всего, с мужем, конечно.
4: Хорошо.
3: Насколько он ее моложе? Лет на 10? Там
4: на 12, по-моему,
3: 12,
4: даже.
3: Да. Молодец, что девчонка. Ну, как девчонка.
4: Так, девчонка, ей 32.
3: Ну, девчонка, да, тогда получается. Ему 20? Обалдеть.
4: Да.
3: Обалдеть. Ну, он не знает этого прикола, скорее всего.
2: Ладно, следите за новостями шоу-биза. Там еще будет что-то интересное.
3: Да, обязательно. Так, ну а за спортом мы будем следить уже в это воскресенье, как я сказал, в городском бару. Побегут, значит, различные ребятки. Самых маленьких участников ждут специальные безопасные трассы. Отдельные старты проведут для тех, кто катается для удовольствия и поддержания формы. У них будет возможность проверить себя в честной борьбе с равными по силам соперниками. Ну а главное событие дня — гонка в формате ХСО. Почему ХСО и кросс-кантри олимпийский? КСО же должно быть, нет? Непонятно.
2: Чем мы начали с проблем с аббревиатурами и закончим
3: вообще
2: ими же.
3: Не говори. Ой, ладно, самое главное, что на старт выйдут сильнейшие велогонщики Урала и соседних регионов. Именно здесь развернется настоящая спортивная борьба. Подробная информация о регистрации и условиях участия в официальном сообществе. Вот,
2: так все-таки велосипеды или борьба? Определись уже.
3: Ну,
4: барбоседы.
3: У нас сейчас модно.
2: Барбоседы.
3: Digital гонка.
2: Опять же, да.
3: Что, сначала ты едешь на велике, потом борешься с кем-нибудь. Правильно, у ленточки.
4: Классно, мне нравится. Там, давайте делать.
2: Фиджитал — это доехать, как можно скорее доехать до приставки.
3: Вот опять же.
2: Это фиджитал спорт, мне кажется.
3: Вот тут я, может быть, бы и преуспел, кстати.
2: Думаешь?
3: Непонятно.
4: Нет, в том-то и фишка, что мы бы даже там не преуспели.
3: Да не, на велике. На велике можно, кстати, развернуться.
2: Нет, если там с трехлетними детьми соревноваться, то у него как будто появляются шансы наконец-то.
4: Ну да, тоже верно.
2: В таком формате.
4: Ладно, занимайся.
3: Я уже накидал даже оскорбления для них. Когда мы первые будем с приставкой стоять.
2: Типа рифмы на агу, да? Такие темы.
3: 7-3 года уже не агу.
2: Уже все посерьезнее.
3: Там уже они такие слова знают, поверь.
2: Так, пока мы не начали перечислять, давайте-ка я расскажу о погоде.
4: Давай.
1: Погода.
2: Прямо сейчас плюс 7. В центре Челябинска переменная облачность в течение дня. Местами кратковременные дожди. Будет дуть порывистый юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 10-15. На юге области до 20 тепла.
1: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family Новосибирск ОГРН 110-547-605-1196.
6: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы – минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
8: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
9: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
10: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
13: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
14: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
13: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
15: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
16: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну давайте посмузничаем вместе с вами, друзья, 700-104, набирайте, угадывайте трек и подарочки забирайте.
1: Где еще можно как следует посмузничать, мы уверены, это, конечно, в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду, жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя, приходи в Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
0: Ну что, давайте с вами знакомиться тогда, получается. Доброе утречко, сразу же, ребята, небольшая памятка. Отключаем приемнички, разговариваем с нами в телефон. Громкая связь тоже офф должна быть у вас, как говорится. Доброе утро.
2: Доброе.
0: А, и не молчать, вот забыл еще напомнить.
2: Ну вот, если бы ты напомнил, то никто бы не молчал. Доброе утро.
0: Ладно, мой косяк, получается. Что поделаешь уже тут. 700-104, ждем вас в эфире, друзья. Звоните, разговаривайте с нами, рассказывайте, как у вас делишки, какие там у вас на работе, может быть, интрижки, какие там, может быть, веселишки были на выходных.
1: Это не обязательно. Не все, сразу надо выдавать. Но там в процессе пойдет, да.
0: Ну, доброе утро, получается.
2: Доброе утро.
0: Что они молчат?
2: Не понимаю.
0: Ну, Ксюш, может, ему спеть надо «Не молчи», скажи.
2: Не молчи. Скажи мне хоть пару слов.
1: О, сработало. Привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Елена.
2: Елена, как настроение?
3: Как бы честно сказать, и хорошо, и не очень.
0: Почему?
2: Так, давай разбираться.
3: Ну как, праздники закончились, пора на работу.
2: Это не очень.
1: Да. Из хорошего давай, что-то найдем.
3: Из хорошего, погода хорошая.
0: Ну, уже получше, чем было на выходных, конечно, да.
3: Да.
0: Елена, у меня претензия к вам.
3: Которая?
0: А вы зачем украли имя у Ваенги?
3: Ну, а я что могу сделать?
0: Это преступление.
1: Ты думаешь, именно у нее?
0: Конечно.
1: То есть наша Лена точно приедет с именем, а вот Ваенга сейчас где-то бегает, ищет.
0: Сейчас бегает, ну. Стоит потом одна, там опять переживает.
1: Да, она может нервничать.
2: Снова стою одна. А давайте загадываем мы снова фрукты, снова. Что загадать мне? Я сегодня хочу банана.
0: Банана.
2: Банана.
0: А я клубника тогда хочу.
1: Персик, давайте я загадаю.
2: О,
1: вспомнил персик. Что-то про персики, да.
2: Я хочу персик.
1: Угу.
0: А все. Елена что хочет?
3: Давайте банан.
2: Да,
0: да это капец! Вот она клубнику сколько раз брала, ее забирали. Я сказал, клубника не берут. Не берут мою клубнику.
1: Потому что банана. Все, забрасываем.
0: Да это вообще...
1: Взбешенный миньон. Что приносит нам этот механика? Ну-ка расскажи.
0: Депрессию.
1: Еще?
2: Это тебе, а людям...
0: Уныние.
1: А людям наоборот надо радость. Ты все забрал себе?
0: Так, смотрите, мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив только существительные.
1: Нет, все слова не о любви.
0: Ну, современной сильно сказано. Ладно, давайте разбираться.
1: Вот, может быть, какая-то подсказка была здесь.
0: Итак, получается, вот такие вот остались существительные. Слова, волны, ночь, земли, кадры кинофильма, любви, любви.
1: Угу. Как будто читаемо.
2: Легко вообще.
0: Ну, не знаю, я бы не отгадал, кстати.
2: Елена, покажи класс.
3: А фиг его знает, что-то знакомое, не могу понять.
1: Так, ну что-то вертится же, да?
3: Вот прям, да, вертится, особенно это лента кинофильма, что ли, что-то такое.
1: Так,
0: кадры.
1: Кадры? Кинофильма? Все правильно?
3: Как-то лента кино... Как в ленте кинофильма чего-то там...
0: Как сюжеты старой киноленты...
3: Не то.
0: Нет, не то.
2: Вдвоем на сокровенном. Ну.
3: Нет.
2: Нет.
3: Как говорится, вертится на языке, не могу вспомнить.
0: Ну, давайте примем.
1: Взяли. Не она сегодня.
0: Не да.
1: Звони завтра, может быть, будет именно она.
0: У кого есть такой трек, кстати?
1: У «Тасманского дьявола».
0: О, точно.
1: Классика.
0: MC «Тасманский дьявол». Доброе утро.
2: Ау?
4: Это Зинурзавод.
1: Очень плохой звук, извините, мы не можем так разговаривать.
0: Мы не поняли, кто это, да, если честно. Поэтому едем дальше. 704, доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Ольга.
2: Ольга, как так?
0: Три Ольги.
1: Ольга, давай ты останешься одна, для этого нужно просто убрать приемничек. Вот, и тогда подарки только тебе достанутся. Итак.
3: Хорошо.
1: Ну что, песню поем или просто ты называешь ее?
3: Со слухом у меня не очень, поэтому я скажу, это Виктория Дайнеко, фильм не о любви. Вот.
1: Даже сказать сегодня непросто.
0: Она тоже близко была к фильм не об...
1: Но в конечном итоге так. Это же была уже версия. Да, вот, да, нет, да. Надо что-то другое назвать быстрее.
0: Ну, конечно, Виктория Дайнеко, наша именинница сегодняшняя. Вспомнили мы некие фильмы «Дни любви» или «О любви». Сейчас будем разбираться далее в эфире. Ну, а тебя мы поздравляем.
1: Угу. Ты отправляешься в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит, прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. И все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
2: Ну и, конечно, Вик Дайнеко.
1: Вот она, появляется.
2: Ох. Давайте вместе послушаем. Кстати, это, кажется, саундтрек к какому-то фильму «В ожидании чуда».
1: Может, что-то
2: или
1: не о любви.
2: Или что-то такое. Мы погуглим обязательно. Давайте вместе.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
1: Где купить «Хавейл»?
2: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
1: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
2: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 8, в Снежинске и Садке плюс 10 градусов. В Магнитогорске и Карталах до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше нуля, днем в среду плюс 12-17.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Покупайте выгодно в светофоре. Стиральный порошок Бимакс. 5 килограммов 400 граммов всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, послушали Вику Дайнека, теперь пора бы и продолжать строчку. Ай, а я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Мы тоже прочли кое-что. А по глазам и по губам у вас. И прямо сейчас давайте к комментариям переходить.
1: Так, давайте посмотрим.
2: Так, скандал, интриги, расследования, Никита. Кто отец ребенка без ДНК, скажу я вам. И там наша генерация с Викой Дайнека. А, собственно, где ребенок? Вот, интересно. В общем, скандалы, интриги.
1: Так, я пойму все по глазам, я прочту все по губам. Прогнали Тима с ягодой и взяли ксюшинский банан. Вот так. Обидно, да жути просто.
0: А Татьяна пишет, что и в баню мне уже пора, и там пройдет хандра. Ну, намекая на подарки, очевидно.
1: Я тоже хочу в баню. Что делать? А, мы же скоро едем.
0: Да.
1: О, точно, вот я попарюсь там. Что, вы не радуетесь?
0: Просто сказал об этом.
2: За тебя очень рад. Прям невероятно.
1: Да, вот. Я, Сенька, и тебя потащу тоже.
2: Ну ладно.
1: И Ксюшу, и всех вообще.
0: И всех потащишь туда?
1: Всех потащим.
0: Ну молодец.
1: Будем париться нам.
2: А мы...
1: Парение!
2: Все-таки собираемся на дно, да? Вот ты нас всех потащишь с собой.
1: Да, на парение пойдем. Все, ребята, берем, что там, вафельные полотенца.
2: Это обязательно.
1: Будем хавать.
2: Ну да, там же проголодаемся.
1: Конечно.
2: Но все правильно.
1: После парка нормально.
2: У нас мощные планы на выходные, как вы поняли, запасемся вафельными полотенцами. Ох, мы будем отжигать.
1: Вот. А что, хорошо вышел после парения, чуть-чуть откусил. Но.
2: И опять же, и сухой, и сытый. Все идеально. Но. Просто. Вот.
1: Гениальное изобретение.
2: Вафельное полотенце, то, что нам нужно.
1: Надо венский купить.
2: Вафельные полотенца в этот раз.
1: Венские вафельные полотенца.
2: Да, то в прошлый раз, конечно, не очень были.
0: А, вот к чему шутка. Я так долго дошла.
1: А вот потому что на парениях не бываешь.
2: С нами.
1: Там сразу мозг разжижается. Такое вообще происходит.
2: Растекается по лавке.
0: У тебя еще разжижается что-то?
1: У меня же жидкий мозг, мозг, газолет.
2: У всех у нас немножко, да. Твердый мозг, жидкий газ, это мы. Так, что еще интересного у нас здесь? Так. А я пойму все по глазам. А я прочту все по губам. А, ваша честь, может, все-таки ознакомиться с уголовным делом?
0: Нет, вот. Это интересно.
2: Случай в суде, да, такой у нас вот случай в больнице был до этого, сейчас случай в суде. Продолжаем эти строчки легендарные примерять к разным интересным ситуациям.
1: Так, что у нас тут еще имеется? Значит, я пойму все по глазу, я пойму все по губам и напинаю по ногам. Волшебный посох достаю, теперь вы пляшете в строю, вот, пожалуйста.
2: А, мне кажется, даже в продолжение. Вот какой-то диспансер, вот, представляем. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Кто принял таблетки, а кто нет. В глазах найду всегда ответ. Вот доктор Мария, если что, идет с инспекцией.
0: Неплохо. Даже по глазам понять можно.
1: А вы знали, что диспансер придумал какой-то сэр?
0: Ага, мы поняли, хорошо.
1: Не мэм.
0: Так, венские полотенца топ, голландские бее. Ой, извините, бее, наверное, просто. Это я просто овца бесправная. Вот это вот все со вчерашнего.
2: Или немного козы французской, непонятно. Ну что-то такое.
0: Да.
1: Ну, кстати, здорово, у нас появились хейтеры. Круто.
2: Да, ребят, поздравьте нас. У нас появился хейтер и даже, возможно, сталкер. Мы не уверены. Возможно, вы настолько...
0: Да хватит!
2: Возможно, вы настолько популярны.
0: Хватит, пожалуйста.
1: Ну, здорово, он абсолютно искренне пожелал.
2: Да, но нас донимает человек в соцсетях теперь, представляете? Пишет неприятные вещи всякие всем.
0: А вот, кстати, да, Морковка пишет, бе, подсказка у Ксюши на канале. Подписывайтесь, телеграм-канал Савушкина, нижнее подчеркивание, лайв. И там тоже давайте обсудим кое-что произошедшее вчера. А еще сегодня, сейчас будет новый пост.
1: Где?
0: В моем телеграм-канале.
1: В моем телеграм-канале.
0: Да, Савушкина, нижнее подчеркивание, не забывайте, пожалуйста, лайв.
2: Ну и давайте для всех хейтеров прямо сейчас поставим замечательный трек от Артика и Асти и Егора Крида. Погнали.
0: Карма! Еее!

0: детали этого часа в теореме «Суперцены на мясо». Только для тех, кто в теме «Фермерское мясо в теореме». Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема». Комсомольский проспект, 65.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы продолжаем гадать звук, друзья. Звоните, попробуйте его рассекретить и забрать. Сколько там уже бутылей, Сенька, у нас?
1: Семь бутылей. Серьезное количество накопили. Больше недели, между прочим, как вы видите, для вас копили. И еще и 7 сертификатов от ООО Национальной водной компании «Ниагара». А там каждый по 500 рублей. Оп, 3500. Вот так вам прилетает. Приятно.
0: Круто.
1: Также приятно, как и специальная акция для друзей, которую запустила ООО «Национальная водная компания «Ниагара». Нужно скачать мобильное приложение «Ниагара», пригласить туда друга и получить 250 бонусов за каждого, которые совершат покупку. Затем этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Присоединяйся к программе и пользуйся всеми возможностями мобильного приложения «Ниагара». Подробности на сайте «Ниагара74.ру» в разделе «Акции 16+.»
0: Ну что ж, давайте поиграем. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Станислав.
0: О, Станислав, некий Станиславович, получается, наш постоянный игрок в УЗИшке в нашей.
1: Наш звуковой эксперт, буквально
0: да,
1: таки.
0: Да, да. А ты хоть раз побеждал?
2: Один раз, да, как-то давненько.
0: Один раз было, да. Все, хорошо, тогда один...
2: Вы знаете, как... Когда были тасманские дьяволы.
0: А, как раз таки. Сегодня все переплетено у нас в эфире.
1: Прикольно, да. Мы тоже вспоминали про них сегодня.
0: Так, ну что, за вторым титулом Станислав отправляется. Слушаем еще раз звук и после его версии.
1: Давай еще раз.
0: Давай. Что же это такое?
2: Ну, это было что-то трясется.
1: Возможно.
0: Что-то трясется.
2: Скрипучий звук. А пусть будет Гагара. Птица.
0: Гагара.
1: Пусть будет Гагара.
0: Ну что ж.
1: И нет, но версия прикольная.
0: Прикольная.
1: Гагара еще не было, да. А я вспомнил, кстати, с дьяволом-то. Да, мы ставили звук из мультика «Тасманского дьявола», а потом тут же поставили на следующий день животное.
0: Настоящего.
1: Было прикольно.
0: Точно, было здорово. Так, переходим к следующему слушателю. Будет ли здорово с ним? Привет, говорим мы ему. 700-104, ребятки, мы ждем ваши версии. При этом не молчите, когда звоните, ни в коем случае. Здравствуйте, доброе утро, привет.
3: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Олег.
0: Олег, рассказывай, как дела у тебя?
3: Отлично. И вам хорошего дня.
0: Ой, спасибо тебе.
1: Спасибо, очень приятно. Приятно.
0: Как, что вообще на выходных делал? Как все прошло?
3: Отдыхал,
0: просто чилил. Угу. Все, на ветру не простудился там, нормально все?
3: Да нет, замечательно. Пойдет, хорошо. Погода была более-менее.
0: Ну, прекрасно тогда.
1: Олег в принятии, сразу чувствуется, вот, все хорошо.
3: Да.
0: Я бы не назвал это, конечно, хорошей погодой. Ну, ладно. Главное, чтобы человечку
1: понравилось. А ты не в принятии, а он в принятии. Ты принял наш звук, Олег?
3: Что? Да, мне кажется, это попугайчики.
1: Попугайчики. Идем по животным, да, по всяким сегодня. Такой тренд.
0: Нет, это не попугайчики, ни в коем случае. Они там по-другому немножко делают. Так, 700
4: Джак,
0: стоит.
4: Нет, стой, ты думал, ты просто так скажешь и все?
0: Конечно.
4: Нет, а как делают попугайчики?
0: Ну я сейчас не смогу. У меня горло болит.
1: А некоторые орут вообще жестко, кстати, попугайчики. Я тут общался на выходных с попугайчиками, и там был какой-то дико крикливый попугай.
4: Что у вас вообще тут происходит?
1: Меня ребенок затащил на выставку животных.
0: А-а-а.
1: И мы еще стояли, как бы вот когда туда оформляли билет, и кто-то орал дико. Я думаю, кто это? Что это за существо? Я вот практически попал в ситуацию УЗИшки. Зашел, а это оказался попугай.
0: Ты
1: вот так.
0: Зоопарк имеешь в виду?
1: Выставка может, он кого-то породил? Нет. Зоопарк я всех знаю уже более или менее. Вот. А там был какой-то заезжий попугай с новыми звуками. Я записал, если что, пригодится.
0: Спасибо.
4: Спасибо, Сеня, это важно. Итак, доброе утро, говорим мы следующему слушателю.
5: Доброе утро.
4: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Татьяна.
4: Татьяна, как настроение?
5: Отличное. А у вас как?
4: Ой, спасибо, что спросила. Ну, вообще, на самом деле, не очень.
1: Нам пытаются его испортить, но у них не получается. Давайте так.
4: Да.
5: Не обращайте внимание на них.
4: Ни на кого не обращать внимания?
5: Конечно.
0: Ну ладно тогда. Спасибо, Татьяна.
5: Это же они только себе хуже делают.
0: Вот. Карма.
4: Каждого люду настигнет своя карма. Ну, а теперь с этими приятными пожеланиями давай переходить к звуку. Что это такое, как тебе кажется?
5: Так, ну я ранние выпуска не слышала, поэтому не знаю, какие были версии, но по мне это звук самоката. Скрип.
0: Mm.
1: А мы, кстати, еще не ставили никогда скрип самоката. Я вот сейчас это понял.
0: Странно, да?
1: Угу, это странно для нас, но это не самокат.
0: К сожалению. Ну давайте для финального слушателя в этой игре принимать. Доброе утро.
4: Доброе.
6: Привет, привет, привет.
4: Доброе утро. Привет, как тебя зовут?
0: Молчат. Чается. Еще одна попытка принять финального слушателя. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Ну вы чего, ребята, не молчите, я же говорил уже много раз.
7: Нельзя молчать?
4: Нельзя.
7: Привет.
2: Так, ну, здравствуйте еще раз.
7: Станислав, правильно?
2: Да, верно. Пока там все спят, мы уже проснулись и скажем, что это дверь в пазике скрипит.
4: Где дверь скрипит?
7: В пазике, в пазике.
2: Пазик, автобус.
1: Пазик, пазики. Да-да-да, там два варианта, пазик и пазик. Это вот различные, мы очень любим аббревиатуры и сокращения, да. Нет, пазик исключаем, пазик пока нет.
4: Все, интрига до завтра сохраняется, бешеная. Напомню, это седьмой эфир, после которого вы, точнее, до которого вы сказали вот это. Мы угадываем ваши звуки за один раз. Продолжаем гонку.
1: Завтра будет восьмой. Соответственно, восьмая бутыль, восьмой сертификат от ООО Национальной водной компании «Ниагара». И у них продолжает действовать специальная программа для друзей. Все очень просто, нужно скачать приложение «Ниагара», пригласить туда друга и получить 250 бонусов. Итак, за каждого, который совершат покупку. Затем этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Подробности на сайте niagara74.ru в разделе «Акции 16+.»

Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России. Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вжух, и третья часть утреннего шоу начинается, друзья. Это с утра по радио, это Ксюш, Сеня и Тимон. Сегодня мы празднуем день рождения некой Виктории Дайнеко, которую некогда спела песенку. Как она там называется-то? Я просто сразу от тебя уйду, да, по-моему? По-моему, так.
1: Да,
2: а
1: да.
2: Именно так.
0: Все, и сегодня мы продолжаем знаменитейшие строчки. Я пойму все по глазам, а я прочту все по губам.
1: Ну почему же во вторник тяжелее работать нам? Задается вопросом Людмила у нас здесь в телеграм-канале.
0: Да, и, кстати, лучше, чем в понедельник.
1: Абсолютно точно, ребят. Помните, что сегодня не понедельник, а вам сразу как-то станет легче.
2: Да. Что?
0: Генерации ИИ подъехали. Мы с Сенькой боремся в армрестлинге. И на это смотрит Виктория Дайнеко. Прикол.
2: Здорово.
1: О, вот такого я не видел. Ну-ка. Там, кстати, подъехали 4 варианта про Гарри Поттера. Если что, в ВК. Обрати внимание.
2: Ну, так. И чудно, как говорится, да?
1: Так.
2: А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам, а то...

0: Что ты все выходные гуляешь и шашлыков мне не дал. Вот так, да, Олег, ладно, написал.
1: Вот это некрасиво, конечно.
0: А вы шашлычничали? Или
2: я
0: нет?
2: Да.
0: Было
2: я
0: дело?
2: Да. Ну, слушайте по моему горлу. Там Дмитрич такой был, а я шашлычничал.
1: В это время. Нет, я пропустил в этот раз, потому что погода меня подостановила.
2: Ну, так вот. Я даже специально для этого ездил в другой город, я вам так скажу.
1: Я, как вы поняли, общался с живыми животными. Вот так.
2: Слава богу, слава богу. На хорошее. Так, ну что, присылайте свои варианты, отправляйте их в группу ВКонтакте vk.com/radiochel и в телеграм-канал Радио Континенталь. Пожалуйста, все соцсети для вас открыты.
1: Да, и кого-то одного мы выберем из вас. Получается, уже в конце этого часа вручим ему с удовольствием сертификат в Карагай бане. А это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Все это на Комсомольском проспекте 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск».

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Что мы любим почти так же, как новости, это как следует поорать песни хором. Правильно? Бывает с нами такое.
3: Хором любим.
2: А еще мы можем посмотреть на то, как люди делают это по-настоящему профессионально и круто. Потому что Челябинск снова станет центром русского хорового искусства. Вот так. В третий раз уже в городе пройдет фестиваль «Русское поле». Там встретятся лучшие вокальные коллективы со всех уголков нашей необъятной страны.
4: Мы едем?
2: Я думаю, да. Я думаю, нам даже ехать точно далеко не надо будет.
3: А хор от скольки человек начинается?
4: От трех. Ну нет, конечно.
2: У нас от трех, да.
4: Но у нас больше нет.
3: От 12 и более?
2: Типа 11 человек не хор? Просто толпа?
3: Ну смотри, малый хор от 12. Это малый еще хор, между прочим. Обалдеть. Сводный хор до нескольких тысяч человек.
2: Так, ну мы если соберемся всем коллективом, у нас хор, все в порядке. Все, мы забились. Ну, пока малый, да. А сколько там средний, от скольки?
3: От 12, а, сейчас, подожди. От 24, по-моему.
2: Можем влезть, да, наверное?
4: Ну, надо, возможно, да.
2: Надо четенько посчитать. Да, вот. В общем, будут звучать духовные песнопения, народные мелодии, шедевры русской классики, рассказали в филармонии. В частности, на сцену выйдут камерный хор «Михальченко», Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла, также коллективы из Перми, Башкортостана, Удмуртии и Белгорода. Фестиваль «Русское поле» пройдет 25 июля на площади у торгового центра. Да, все правильно, даже далеко никуда ехать не надо будет, просто в центре Челябинска. Итак, возрастное ограничение 6+, если что, поэтому всей семьей сможете сходить послушать красоту настоящую 25 июля, еще раз напомню.
3: А что там, наша Ксюша поедет, что ли?
2: А там как пойдет.
3: Она даже не оценила.
4: Ну, она такое. Ну что?
3: Ну, вот видишь, уже как должное принимает.
4: Ну, конечно, уже все, уже
2: уже вот так в проброс вот так. И все, и пролетел комплимент.
3: Понятно, понятно. Ладно, расскажу вам тогда еще пару новостей, которые прилетели за вот прошедшие выходные. Во-первых, на юге Челябинской области расцвели краснокнижные степные тюльпаны.
4: Ух ты!
2: Степные тюльпаны, прикольно.
3: Ой. В Джабык-Карагайском бару, опять Карагай, заметили? Часто стало встречаться. Заметили первоцветы Биберштейна.
2: А, заняты уже.
3: Что?
2: Они, это первоцветы... Еще раз, Биберштейна.
3: Биберштейна.
2: Так, это Бибер и, соответственно, и какой-то Штейн. Какой-то, да. Да. Интересно. Дуэт.
3: Так. А, значит, во-вторых, обувщик из Челябинской области выиграл 1 000 000 рублей в лотерею. Поздравляем его с этим.
2: Поздравляем, конечно. Вот и обувь у человека, еще и 1 000 000 рублей. В коробке из-под обуви, наверное, закинет. Вот.
3: Так, давайте напомним, что у нас короткая рабочая неделя, на секундочку.
2: Это очень хорошо, да.
4: Это так приятно.
3: Так, приятно.
2: А у кого-то кто-то выиграл 1 000 000, у него вообще не рабочая неделя, наверное.
3: Ну, 1 000 000.
2: В неделю можно, неделю можно себе позволить отдохнуть.
3: Можно вложиться даже куда-нибудь. Но с работы не уйдешь, конечно, за 1 000 000. Так, значит, пилим на каточки. Получается, зарплата мастеров ногтевого сервиса в Челябинской области выросла на 14%. На секунду.
4: Так, это то есть маникюрчик подрос?
3: Подрос. Поздравляем всех мастеров, получается.
4: Ну, как в смысле поздравляем?
3: Ну, а чего?
4: Ну, мастеров.
3: Ну, хорошо,
2: мастеров
3: мы с Сенькой
2: поздравляем.
3: Мы с
2: Сенькой
3: поздравляем, Ксюша немножко грустит.
2: Да, ну это в любом случае по нашему бюджету тоже бьет, так или иначе.
3: Так, ну и кульминация. Завершилось голосование на тему главного ледового городка. И как вы думаете, какая темка победила у нас?
2: Ох, там борьба бешеная, конечно, да. Ну, музыкального калейдоскопа не было, поэтому чего. Сразу все понятно было.
4: Сразу понятно. Челябинск – культурная столица 2027.
3: Да, все верно.
4: Это я в конце добавила.
3: Так, ну, «Зимняя сказка» на втором месте оказалась. Она, кстати, набрала в два раза меньше, чем победитель тема. Далее у нас «Вокруг света за 80 дней» и «Герой произведений Чуковского». Они одинаковое количество, между прочим, набрали «Голос в голос». И на последнем месте «Герой произведений Успенского».
2: Я сейчас понял, что надо же так же вот на госуслугах выкладывать голосование за тему следующего дня нашего «С утра по радио».
3: «С утра по радио», да?
2: Да, кстати, конечно. Да. Вот, и пускай люди сами выбирают.
4: Итак, регистрируемся в «Максе».
2: Быстренько, да.
3: Может быть, не на госуслугах, а в нашей телеге сделать, например, нет?
2: Голосование.
3: Ну, разочек, чисто посмотреть, что будет.
4: Давайте попробуем.
3: Выбираем тему на завтрашний день, да? Все, сегодня запилим, правильно?
2: Можно попробовать.
3: Все, ну а ребята решат, там получается, что будем обсуждать.
2: А то что мы все время решаем, да?
3: Конечно. Ну, вам накинем вариантики, а вы там дальше давайте сами. Если будет мало комментов, вы виноваты теперь будете, понятно? Да?
2: Да. Мне очень нравится идея перекладывать на кого-то всю работу, еще и вину.
3: Не-не-не-не, всю работу не надо, Сень. Давай о погоде рассказывай сам.
1: Погода.
2: Плюс 10 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Порывистый юго-западный ветер, днем сегодня будет плюс 10-15. На юге области до 20 тепла.

0: 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
2: Садики, школы, магазины. Лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
3: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
4: В «Фиесте» как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
3: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
5: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Беру пассажиров по пути.
7: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню. Приложение «Максим». Сервис «Максим» 0+.
8: Счастье – это детская улыбка. И моя задача – сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники «Веладен Джуниор». Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. Велодент. Счастливые улыбки начинаются здесь.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да-да, придется нам сделать это в очередной раз. Сделать тот самый выбор, хит или не хит. Решаем судьбу определенной композиции. Сегодня, кстати, забегая вперед, могу сказать, что она зарубежная.
1: Ты вот сказала да-да, а у нас Гага, вот так.
0: Сей, ну всю интригу убил.
1: Сразу же раскрываем карты. Давай тогда убьем интригу и расскажем, что у нас еще подарки есть. Вот так,
0: давай.
1: Кто-то их получит. Мы кого-то из вас отправим на футбол. Мы знаем, вы это любите. Итак, завершаем футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу, 16 мая в 15:00. Где? Ну, конечно, на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте клуба 0+. Оно ФК «Челябинск» УГРН 11-774-5-535. А еще где? У нас в эфире, конечно же.
0: На «Континентале».
1: Так
0: не говорят, но мы скажем. 700-104, звоните, набирайте уже сейчас этот телефон прямого эфира, чтобы с нами пообщаться. Ну, а мы уже включаем ту самую Леди Гагу. Сенька, нажимай волшебную кнопку. Трек называется...
1: «Glamorous Life». Вот так. «Хламурная жизнь».

0: Ну что, обсудим?
1: В эфире споем теперь.
0: Don't speak.
2: You know just what you say. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, no, no.
0: Я на бэках, если вы не поймете.
1: Это фит с кальян рэпом какой-то? Что это? Вот Джонни в очень плохой форме. Что это было за ужас?
0: А он хороший?
1: Он нормальный, да, в целом. Да, Леди Гага тоже в неплохой форме. Есть такое ощущение. Красиво, лирично, балладно, я бы даже так сказал.
2: Ну да, прям баллада-баллада.
1: Да. Балладно.
0: Все, ладно, мы...
1: Главное, что нас веселит.
0: Мы просто дурачимся, не обращайте внимания. Давайте по треку. Значит, Катерина написала: «Доброе утро, а мотив-то у песни Don't Speak, или мне показалось?» Вот как раз
2: это такая. Всем показалось, получается, да? Всем нам.
0: Получается, не показалось нам всем.
1: У всех одна мысля получается в головах. Мы синхронизировались.
2: Но там перед припевом прям есть такой момент, когда
1: хочется запеть.
2: Don't speak. Да, конечно, да. Просто кайфовала под трек, написала Алена, ей понравилось. Сильная и независимая песня, как всегда у нее, написал Александр.
0: Не-не-не. Сильная и независимая, откуда-то это вот недавно было.
2: Откуда?
0: Наслаждаемся тишиной. Да я не помню, все, ладно, все, потом.
1: Там обычно кошки в этой тишине, но нет, в этот раз не было, поэтому не знаю.
0: Надо перечитать прикол.
1: Так, перечитываем.
0: Сейчас я перечитаю, вы пока запомните.
2: Я тоже перечитываю, да. Не переживайте так.
1: Так, мы пока давайте напомним, что нам можно позвонить и попасть таким образом на футбол. Если у вас будет какое-то свое мнение по поводу этой песни, пишите, сообщайте нам, балладно, не балладно, как вот по-вашему.
0: Я все перепутал, забейте.
2: Ну скажи хотя бы что.
0: Там что-то бесправное, ну там что-то.
1: А ты к этому прикол, господи.
2: Абсолютно мимо. Кстати, в моем телеграм-канале. Ну, ладно, не будем. Об этом Сеня.
1: Пусть все невзгоды проходят мимо твоего телеграм-канала. Давай это пожелаем ему.
2: Спасибо. Закрываем канал на время. Задраить люки и открыть наши телефонные линии. Сеня, я считаю, надо пообщаться. 700 ровно 104, телефон прямого эфира. Напомним, мы разыгрываем билеты на футбол.
0: Доброе утро.
2: Доброе. Нет, молчать не надо.
0: Не надо ни в коем случае.
1: Ну, я понимаю, неделя только началась, да, немножко лениво.
2: Да.
1: Но к выходным-то вы же разогреетесь, надо будет как-то отдыхать мощно, адреналиново. Опять же, а футбол — это прекрасный способ.
0: Давайте мне билеты, я скажу что-нибудь по треку.
2: Давай.
1: Ты уже сказал. Не к месту.
0: Да блин!
2: Ты перепутал все.
0: Я все перепутал.
1: Давайте мне билеты, я еще что-нибудь перепутаю, да?
0: Так, ребят, давайте, кто хочет на футбол, 700-104, быстренько звоните, иначе я все себе заберу. Я предупреждаю.
1: А он заберет.
0: Я заберу.
1: Вы его знаете.
0: Так, ну что, значит, трек был хороший, мне понравился припев.
2: Ой, ладно тебе, ну забирай, все, можете не звонить, баста, мы отдаем билеты Тимону.
0: В каком басте, я же сказал.
2: Тимону отдаем, я же сказала, все правильно.
1: Все, хиты отдаем Басте, а Тимону отдаем билеты на футбол, правильно? Вот и ты отправишься, получается, и будешь болеть за Челябинск, потому что мы принимаем кого? Шинник. Знай, абсолютно точно. Можно прийти на настоящий большой футбол, поддержать наших, жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч Челябинск-Шинник в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе Центральный. Билеты в продаже на официальном сайте клуба 0+. Оно ФК Челябинск, ОГРН 11-774-5-0-535.
3: Хит или не хит? Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 8, в Снежинске и Садке плюс 10 градусов. В Магнитогорске и Карталах до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в среду плюс 12-17.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Сельдь Тихоокеанская специального посола всего 239 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
8: Куда в отпуск поедешь?
9: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
8: Это в Сочи?
9: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А мы по-прежнему в эфире, друзья, и сегодня веселимся со строчками песни Вики Дайнек, потому что у нее дыры, и мы решили продолжить вот некие вот такие вещи. А я пойму все по глазам, а я прочту все по чему? По губам, правильно?
1: Пара-па-пам, пара-па-пам. А Дмитрия, гениальный вариант, круто, конечно, да.
0: А я пойму все по глазам, я прочту все по губам, залезли в улей и пам-бам.
1: Вот пам-бам, да, бывает. Там в улье бывает. Итак, Мария пишет. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам, когда арбуз съел в первый раз, и было рано еще нам.
0: Ну, вот. Рановато в мае, как бы.
1: Кому-то попался, видимо, арбуз не очень хороший.
0: Но это неудивительно сейчас.
2: Угу. О, хорошая, в тему. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам, что обострение опять. Не надо Ксюшу обижать.
0: Не надо, кстати.
1: Давайте без обострений, да, ребят.
2: Бойтесь.
1: Чуть помягче.
0: Нормальный у него голос.
1: А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Что-то из двухтысячных Леди Гага спела нам. От Владимира вот такой вот, да? Don't speak некий.
0: Некий don't speak, получается.
1: У нас так.
0: Так, чего тут у нас еще есть? О, это хорошая. Я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Кто пьет магний, а кто нет, один раз взгляну и готов ответ. Да, реально, магний спасает, ребят.
2: Хотелось бы, чтобы всех спасал.
0: Да.
1: А он же спасает как бы и тебя, и окружающих от тебя, да?
0: 100%.
1: Слегка. Есть такое.
2: Так, ага. Это не эфирное, извините.
1: Так, эфирное давайте от Марии. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Кто дома делает ремонт, кого жена взяла на понт. И все, проспорил и погнал ремонт делать.
0: Хватит, ребята, уже вот этим заниматься. Я не понимаю, что вы там все дрелите? Ну ладно, дрелите еще ладно. Перфораторите, вы что там все?
1: И такое у тебя делают.
0: Эти постоянно эти перфораторы, это что такое? Вот в каком доме бы ты ни был, постоянно кто-то перфорирует.
2: Так может это ты не замечаешь?
0: Да нет, я бы замечал.
2: Куда бы ты ни шел, ты всегда берешь себя с собой.
1: Приносишь с собой перфорацию. Может что-то с собой не так? Вот подумай.
2: Подумай.
0: Я даже не знаю, как его включать, если что. Чтобы вы понимали, насколько я не знаю.
1: А тебе надо бы научиться его выключать скорее.
0: Кстати, да.
1: Это важнее.
0: Так, ну что, мы ни в коем случае не выключаем наш эфир, мы продолжаем, совсем скоро будем рифмовать, поэтому потихонечку набирайте 700-104, ну и сообщения ваши тоже не переставайте присылать, в конце этого часа отдаем подарки.
1: Мы потихонечку готовим уже сертификат для вас. И куда? В Карагай-бане. ООО «Бани Челябинск».

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flexsites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. Flexsites.rf.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Завершим футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fk-chel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ведущий.
1: Пущий?
0: Ха-ха, да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
0: И действительно, он сыграет, ребятки. 700-104, набирайте нас скорее, рифмуйте и забирайте подарочки.
3: У нас для вас есть набор автохимии и косметики для автомобиля. «Лавр» — это выбор миллионов водителей. ООО «Торговый дом «Лавр». Итак, чистый двигатель, кузов и салон. В арсенале более 1000 средств для грамотной профилактики и отличного внешнего вида вашей машины. Продлите жизнь автомобиля вместе с «Лавр».
1: И наше удовольствие тоже продлить нужно, потому что пообщаемся мы со слушателем, а это всегда приносит нам восторг, приводит нас в восторг, вот так. 700 ровно 104, я готова с тобой рифмовать. Доброе утро.
4: Доброе.
1: Как тебя зовут?
4: Алена.
1: Алена, как настроение?
4: Отлично.
1: Супер, у нас почти тоже. Ален, сейчас тут такое будет происходить. Я убегаю, а ребята вам все объяснят. Вот так.
4: Хорошо.
0: Пока Ксюша убегает, значит, я рассказываю о том, что у Алены будет одна минута на все про все. Сеня сгенерирует 5 слов рандомным образом, соответственно, и будет их произносить. Алена зарифмует каждое, затем вернется Ксюша, проделает ту же самую механику. Если у них, хотя бы у девчонок, будет одно совпадение, то Алена-то останется с подарками.
3: Она... Ну почему-то хочется, чтобы вот Алена победила сегодня, да? Алена, ты готова?
4: Да, очень.
3: Минута пошла. Первое слово — сад.
4: Гад.
3: Кора.
4: Жара.
3: Зуб.
4: Зуб. Дуб.
3: Будка.
4: Будка или дудка?
3: Будка, будка. Можем дудку записать, если хочешь.
4: Дудка, да.
3: Да, дудку записываем. И рыба.
0: Быба.
4: Рыба. Глыба.
3: Глыба. О, вот хорошо. Так тебе, никакой быбы. Записали, минутку остановили, и Ксюша, получается, обратно зовем к нам в студию. Хватит отдыхать, 3 дня отдыхали.
0: Действительно.
3: Надо немножко и поработать. Нам действительно осталось тут, ну сколько, 9 минут, 8. Как-нибудь справимся. Ксюш, давай-ка в студию, и надо порифмовать. Я уверен, ты справишься. И давай как-то настраиваться на совпадение, хорошо?
1: Так. Я здесь, я настроена, что делаем?
3: Минутка пошла твоя. Первое слово — сад.
1: Сад. Пропустим.
3: Кора.
1: Нора.
3: Зуб.
1: Как сад почти. Вот эти слова
3: только
1: из трех
3: зуб.
1: Букв. Да. Зуб. Дуб.
3: Хорошая. Будка.
1: Незабудка.
3: Рыба.
1: Рыба.
0: Быба.
3: Ты все продавливаешь.
0: Да.
1: Глыба.
3: Глыба, вот так тебе. И сад, так к нему возвращаемся.
1: Хит-парад.
3: Хит-парад хорошая. Останавливаем минутку и проверяем, были ли у нас совпадения.
0: Погнали, сад.
1: Да, 5.
0: Начнем с него. 10. Сад, гад и хит-парад не совпали пока что. Кора, жара и нора. Тоже нет совпадения.
1: Но нора же на поверхности.
0: На поверхности, конечно.
1: Хотя, казалось бы, она же
0: должна
1: внутри,
0: быть,
1: ну, да.
3: Ну и жара на поверхности, все на поверхности. Итак.
0: Будка тоже на поверхности.
3: Ну-ка.
0: Но там оказалась дудка и незабудка.
1: Так.
0: Зуб. Дуб. От Ксюши. И дуб. От Алены.
1: Да!
0: Ну там еще и рыба, две глыбы, поэтому...
1: Вау!
0: Вообще,
3: две глыбы играли у нас практически.
1: Мы шикарны. Великолепно. Алена, это было прекрасно.
4: Да, это круто, да.
1: Спасибо, отлично. Спасибо. Достойный сокомандник.
3: Ну все, мы хотели, чтобы вы победили. Все у вас получилось, и вы забираете набор автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». Это выбор, между прочим, миллионов водителей. ООО «Торговый дом «Лавр». Чистый двигатель, кузов и салон. В арсенале более 1000 средств для грамотной профилактики и отличного внешнего вида вашей машины. Продлите жизнь автомобиля вместе с «Лавр».

0: Самое время назвать имя победителя. Но поддержим интригу немножечко. Сенька расскажет о подарках.
1: Итак, у нас сертификат в Карагай-бане. А это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».
2: Уу! Все, потянули время. Теперь пора говорить, что победителем сегодня становится...
0: Левтина
2: подходит.
1: Тандер.
2: Александр Тесла.
1: Это в ВК у нас. Ну, а Левтину взяли на карандашик. Может быть, в течение недели.
0: Бедная Левтина. Ну что, берем на карандашик завтрашнюю темку.
1: Как мы хотели вас подключить, кстати, к этому. Может быть, так и сделаем.
0: Посмотрим. Так что подписывайтесь на наш телеграм-канал. Обязательно Радио Континенталь, оно так и называется. Глядишь, чего там сегодня вылетит интересненькое. Ну, а мы с вами прощаемся. Сеня.
1: Ксюша.
2: И Тимон вернутся завтра в 7:00, чтобы бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем...
3: Хорош!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске готовы потратить свыше 3 миллиардов рублей на содержание дорог. И в столице региона проведут опрос об эффективности работы властей. Комитет дорожного хозяйства объявил аукцион на содержание дорог в Челябинске. Общая начальная стоимость 7 контрактов – около 3,5 миллиардов рублей. Это на 700 миллионов больше, чем в прошлом году, пишет портал 74.ru. Лоты отличаются в зависимости от объема работ. Самым дорогим снова стал подряд в Советском районе – почти 590 миллионов рублей. Сотни миллионов также готовы платить за работу в других районах. Заявки принимают до 18 мая. Подрядчикам предстоит содержать дороги в проезжем и безопасном состоянии, вывозить мусор, отсыпать специальными противогололедными смесями зимой, подметать и поливать летом, выполнять другие работы. В Челябинске проводится онлайн-опрос среди жителей об эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений. Опрос размещен на портале госуслуг и доступен по прямой ссылке. Его можно найти на официальном сайте мэрии. В администрации заверяют, что ответы горожан позволят максимально объективно оценить качество работы органов местного самоуправления и различных организаций, которые оказывают услуги населению. Это станет дополнительным ресурсом для повышения качества и результативности работы городских служб. Результаты опроса разместят на официальном сайте мэрии Южноуральской столицы. И последнее. Челябинск снова станет центром русского хорового искусства. В городе в третий раз проведут фестиваль «Русское поле», где встретятся лучшие вокальные коллективы со всех уголков страны. Будут звучать духовные песнопения, народные мелодии и шедевры русской классики, рассказали в филармонии. В частности, на сцену выйдут камерный хор «Михальченко», Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла, а также коллективы из Перми, Башкортостана, Удмуртии и Белгорода. Фестиваль «Русское поле» пройдет 25 июля на площади у торгового центра. Возрастное ограничение 6+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миасе и Кыштыме – плюс 8, в Снежинске и Садке – плюс 10 градусов. В Магнитогорске и Карталах – до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 12.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. В сети появились слухи о третьем ребенке Филиппа Киркорова. Айза сделала новую пластику, а рэперу Нуваи захотели подарить новую Феррари взамен разбитой. В сети поползли слухи о том, что Филипп Киркоров стал многодетным отцом, но тщательно это скрывает. Поводом для обсуждения послужило видео из дома артиста. На нем за кадром слышен крик младенца. Многие подписчики сразу решили, что певец снова воспользовался услугами суррогатной матери, просто пока не спешит обнародовать новость. Источники из окружения Филиппа новость не подтвердили, но и не опровергли. Звезда интернета и реалити-шоу Айза поделилась результатом подтяжки лица и раскрыла стоимость операции. Блогер сделала мини-лифтинг в Южной Корее, заплатив около 900 тысяч рублей. Процедура проходила под седацией, а не под общим наркозом, поэтому уже через 15-20 минут после операции она сама дошла до палаты. Айза выбрала хирурга, у которого оперируются многие кей-поп-айдолы. Столичные автосалоны премиум-класса захотели подарить рэперу Нуваи новую Феррари, аналогичную той, которую он разбил в ДТП на Зубовском бульваре. Напомню, что 5 мая музыкант попал в аварию в Москве. В результате инцидента никто не пострадал. Автомобильные салоны уточнили, что певец всегда может приехать к ним в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается ее целостность. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ты. И раз, два, три.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность в BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для ваших BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса.
3: Страховые услуги оказывает СПО «Ингстрах». ИНН 77-05-04-2179.
4: Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 8, в Снежинске и Садке плюс 10 градусов. В Магнитогорске и Карталах до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в среду плюс 12-17.
1: Реклама на радио «Континенталь».
5: А может, на все выходные в деревню?
6: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие, проверь! Скачай приложение «Максим».
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Падал?
1: Падал.
0: Падал. Игра, покорившая планету. 16 и 17 мая. Второй большой Падалфест весна.
1: Звездные матчи профессионалов, турниры для новичков и корпоративная битва компаний.
0: Зажигательные сеты, розыгрыши подарков и нереальные эмоции. Приходи смотреть или выходи на корт.
1: Встречаемся в Падал Спейс. Артиллерийская 124А 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: врачей. Власти Челябинска опубликовали перечень мест, где запрещено купаться в этом году. Распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации города. В список вошли 7 локаций в Ленинском районе, 14 в Центральном, по одной в Курчатовском и Металлургическом, а также 3 места в Советском и 8 в Калининском районах. Среди популярных у горожан мест под запрет попали, к примеру, пляж «Восход» на улице Новороссийской, часть пляжа «Белый парус», расположенная слишком близко к дамбе, набережная в центре города вдоль улицы Труда, а также карьеры в парке Гагарина. На этой неделе в Челябинске начнут готовиться к открытию официальных пляжей. Их полный список власти представят в ближайшее время. И последнее. В роддоме клиники ЮГМУ подарили младенцам, родившимся в День Победы, памятные значки. Об этом пишет портал «Хорошие новости». Сувениры приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый значок выполнен в патриотическом стиле с георгиевской лентой. В роддоме отметили, что акция стала доброй традицией учреждения и вызывает теплый отклик у родителей. Это помогает сохранять традиции, а также делает дату рождения ребенка еще более значимой и наполненной глубоким смыслом. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 8, в Снежинске и Садке плюс 10 градусов, в Магнитогорске и Карталах до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 12.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 8, в Снежинске и Садке плюс 10 градусов. В Магнитогорске и Карталах до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в среду плюс 12, 17.

0: Лаврия.
1: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы -50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленный Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
0: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, желание ускорить события может привести к лишнему напряжению. Лучше позволить обстоятельствам развиваться естественно. Тельцы. Сегодня вы сможете почувствовать устойчивость и ясность в вопросах, которые давно оставались неопределенными. Близнецы. Ваш ум особенно активный, а идеи яркие и перспективные. Главное не распыляться. Раки. На первый план выйдут чувства и внутренние переживания. Возможны ситуации, которые заставят иначе взглянуть на отношения. Львы. Готовьтесь. Люди будут обращать внимание на ваши слова и поступки, поэтому проявите выдержку. Девы. Завершите начатые дела. Долги могут потянуть на дно и лишить ясности, поэтому не поленитесь с ними разобраться. Весы. Избегайте ненужных споров, не поддавайтесь на провокации и постарайтесь прийти к взаимопониманию. Скорпионы. Не стоит делиться планами со всеми подряд. Иногда счастье и правда любит тишину. Стрельцы. Двигаться вперед тяжело. Найдите человека, который подставит вам плечо и не позволит отказаться от мечты. Козероги. Не требуйте от себя слишком многого. Даже маленький шаг к цели – это уже победа. Водолеи. Удача будет ждать вас в разных местах. Главное, внимательно смотрите по сторонам и не упускайте момент. Рыбы. Проведите диалог с собой. Только так вы придете к нужным озарениям и осознаниям. Ваше подсознание уже заждалось.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Завершим футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске на улице Елькина завершили ремонт и вновь открыли дорогу. И Чувакуш станет самостоятельным учебным заведением. В Челябинске залатали дыру на проезжей части напротив здания областного министерства строительства и инфраструктуры. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Информацию подтвердили в городском водоканале. Специалисты МУП ПОВП вели срочный ремонт все выходные. Напомню, асфальт провалился 10 мая в районе дома номер 90 на улице Елькина. Из-за этого пришлось временно ограничить движение транспорта в сторону улицы Курчатова. Здесь необходимо было вскрыть асфальт и поменять поврежденные трубы водовода. Затем на участке уложили новое покрытие. Этим утром движение восстановили в обычном режиме. Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов станет самостоятельным учебным заведением. Чувакуш выйдет из состава военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, которая расположена в Воронеже. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали на сайте правовой информации. Учредителем училища будет Минобороны России. Реорганизовать училище нужно до 1 сентября. Также требуется утвердить устав Чувакуша и предоставить ему в бессрочное пользование земельные участки. Штатная численность работников будет составлять 6 тысяч человек. И последнее. Более 30 тысяч южноуральцев побывали на праздничных мероприятиях в Челябинске 9 мая. Итоги подвел замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. 6 тысяч горожан пришли на парад на площади Революции. Праздничный концерт посетили 10 тысяч челябинцев и гостей города. Большая активность наблюдалась и на других площадках по всему Челябинску. К сожалению, горожане так и не дождались праздничного салюта. Его пришлось отменить из-за шквалистого ветра. Порывы в два раза превышали нормативные показатели. При этом деньги за отмененное мероприятие даже не придется возвращать. По контракту подрядчик работал без предоплаты. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 8, в Снежинске и Садке плюс 10 градусов, в Магнитогорске и Карталах до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 12.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
5: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
6: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады. Тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
7: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 8, в Снежинске и Сатке плюс 10 градусов, в Магнитогорске и Карталах до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в среду плюс 12-17.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
8: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200 ровно 2323 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Покупайте выгодно в «Светофоре». Напиток сокосодержащий «Голд» 1 литр 930 миллилитров, всего 119 рублей. Низким ценам в «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пусто мне тебя. И знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family. Новосибирск, ОГРН, 110-947-605-1196.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
6: Добрый день. Меня зовут Панков Юрий Евгеньевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велдент». Для меня улыбка – это любовь, которую видят все. Она притягивает, вдохновляет и делает мир ярче. В «Велдент» мы знаем, как сохранить вашу улыбку здоровой и красивой. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все, чтобы ваша улыбка сияла. О здоровье ваших зубов позаботится «Велдент».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

А теперь к новостям автобизнеса. В планете авто яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер Jetour Dashing всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Jetour Dashing. Ваша территория комфорта. Планета авто. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Любовь.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Южноуральской столице после ураганного ветра снова проведут уборку. И Челябинская область вошла в топ-20 регионов по доступности электроэнергии. Глава Челябинска Алексей Ложкин поручил руководителям районов усилить работу по уборке города. Причиной стал шквалистый ветер в праздничные выходные, пишет портал chelkp.ru. В городе недавно завершили масштабные субботники, но ураган фактически обнулил эту работу. Необходимо навести порядок на контейнерных площадках, где скопился разлетевшийся мусор, и на других территориях, заявил Алексей Ложкин. Также в городе продолжают убирать упавшие из-за урагана деревья. Всего стихия повредила 19 деревьев. Об этом сообщил временно исполняющий вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков. Большую часть уже убрали. В ближайшее время распилят и вывезут остальные, чтобы не создавать неудобств пешеходам и автомобилистам. К другим темам. Челябинская область вошла в топ-20 регионов по доступности электроэнергии. Рейтинг составили аналитики информагентства РИА Новости. Эксперты выяснили, сколько киловатт-часов могут приобрести жители разных регионов на среднюю зарплату. За основу брались тарифы для городских квартир без электроплит. Челябинская область заняла 19-ю строчку. В среднем южноуралец может позволить себе 14,5 тысяч киловатт-часов в месяц. Эксперты связали это с относительно дешевой электроэнергией. Стоимость киловатт-часа у нас почти на 20% ниже, чем в среднем по стране. А безусловным лидером рейтинга стала Иркутская область. Также в топ-3 вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. И еще об одном рейтинге. В ЗАГСах Челябинской области назвали самые популярные имена новорожденных. Выяснилось, что с начала года на свет появились 235 Михаилов и 173 Софии. Именно они стали лидерами списка. Вторым по популярности женским именем стала Ева. Так родители назвали 154 девочки. Всего на 7 меньше на Южном Урале появилась Варвар. В топ-5 самых популярных женских имен также вошли Анна и Мария. Среди мужских второе и третье места по популярности заняли Александр и Артем. Так южноуральцы назвали 164 и 161 новорожденного соответственно. На четвертом месте имя Тимофей, а закрывает пятерку Роман. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 8, в Снежинске и Садке плюс 10 градусов. В Магнитогорске и Карталах до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 12.

0: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50. 17 мая на Кировке, возле бульвара Славы, пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
2: Падл?
3: Падл!
2: Падл! Игра, покорившая планету 16 и 17 мая. Второй большой падл-фест «Весна».
3: Звездные матчи профессионалов, турниры для новичков и корпоративная битва компаний.
2: Зажигательные сеты, розыгрыши подарков и нереальные эмоции. Приходи смотреть или выходи на корт.
3: Встречаемся в «Падл Спейс». Артиллерийская 124А 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый юго-западный ветер. В Озерске, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 8, в Снежинске и Садке плюс 10 градусов. В Магнитогорске и Карталах до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0, днем в среду плюс 12, 17.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, распить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
2: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
1: Это как?
2: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Завершим футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске могут расширить список улиц, где запретят электросамокаты. Южноуральские семьи с двумя и более детьми получат новую выплату. В Челябинске с операторами проката электросамокатов перезаключают договоры, заявил на аппаратном совещании в администрации вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев, пишет портал 74.ру. В новых документах пропишут ответственность за административные правонарушения. Мэр Алексей Ложкин добавил, что можно запретить самокаты не только в центре, но и в других районах. Сейчас активно открывают новые прогулочные зоны, а несущийся самокат делает отдых людей некомфортным, добавил градоначальник. На минувшей неделе сообщалось, что в ближайшее время движение арендных электросамокатов запретят в центре Челябинска, а еще в ряде зон их скорость ограничат до 12 км в час. Отделение Социального фонда России по региону с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Подать документы можно будет до 1 октября, сообщает пресс-служба ведомства. Право на выплату имеют семьи, где доход на одного человека не превышает полуторной величины прожиточного минимума в регионе. Это 26 136 рублей. Главное условие – наличие официального трудового дохода с уплатой НДФЛ. Выплата рассчитывается индивидуально и предоставляется один раз по итогам предыдущего календарного года. Все детали можно узнать на сайте отделения СФР по региону. Челябинцы выбрали, чему будет посвящен главный ледовый городок на площади Революции, который возведут в преддверии 2027 года. Почти половина жителей, 47%, отдали предпочтение теме признания города культурной столицей России в будущем году. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на мэрию. Ранее сообщалось, что на выбор среди тем также были представлены книга «Вокруг света за 80 дней», герои произведений Эдуарда Успенского или Корнея Чуковского и классическая тематика зимней сказка. Голосование шло по 10 мая. Напомним, минувшей зимой ледовый городок был оформлен в честь грядущего 290-летия Челябинска. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, временами дожди, в Озерске снежинские осадки и Златоусте плюс 11, в Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске 12 градусов тепла, в Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. В сети появились слухи о третьем ребенке Филиппа Киркорова. Айза сделала новую пластику, а рэперу Наваи захотели подарить новую Феррари взамен разбитой. В сети поползли слухи о том, что Филипп Киркоров стал многодетным отцом, но тщательно это скрывает. Поводом для обсуждения послужило видео из дома артиста. На нем за кадром слышен крик младенца. Многие подписчики сразу решили, что певец снова воспользовался услугами суррогатной матери, просто пока не спешит обнародовать новость. Источники из окружения Филиппа новость не подтвердили, но и не опровергли. Звезда интернета и реалити-шоу Айза поделилась результатом подтяжки лица и раскрыла стоимость операции. Блогер сделала мини-лифтинг в Южной Корее, заплатив около 900 тысяч рублей. Процедура проходила под седацией, а не под общим наркозом, поэтому уже через 15-20 минут после операции она сама дошла до палаты. Айза выбрала хирурга, у которого оперируются многие кей-поп-айдолы. Столичные автосалоны премиум-класса захотели подарить рэперу Наваи новую Феррари, аналогичную той, которую он разбил в ДТП на Зубовском бульваре. Напомню, что 5 мая музыкант попал в аварию в Москве. В результате инцидента никто не пострадал. Автомобильные салоны уточнили, что певец всегда может приехать к ним в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается ее целостность. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, временами дожди. В Озерске снежинские осадки, из Златоусти плюс 11. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске 12 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов выше 0, днем в среду плюс 15-20.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес, растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске нетрезвый челябинец за рулем иномарки сбил электроопору. И в преддверии купального сезона опубликовали требования к муниципальным пляжам. В Челябинске нетрезвый водитель на иномарке на большой скорости сбил электроопору, сообщили в городской ГАИ. ДТП случилось около полуночи 11 мая у дома номер 40 по улице Бевеля. К счастью, никто не пострадал. За рулем Volkswagen оказался 39-летний мужчина. При оформлении аварии у водителя выявили признаки алкогольного опьянения. Показания прибора это подтвердили. Также установлено, что ранее горожанин уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Поэтому на этот раз завели уже уголовное дело. Санкции составляют до 2 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля. Кроме того, на водителя составили несколько административных протоколов. Управление Роспотребнадзора по региону опубликовало требования к организации и эксплуатации муниципальных пляжей в этом году, сообщает информагентство «Первое областное». Перед началом сезона владелец или арендатор территории отдыха должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее, что объект соответствует санитарным правилам и безопасен для здоровья. На каждой локации необходимо разместить раздевалки, туалеты, душевые и урны, провести обработку от клещей и грызунов. Нарушителей требований ждут проверки, штрафы и запрет на работу. Ранее сообщалось, что на этой неделе в Челябинске начнут готовить муниципальные пляжи к открытию. Многодетная мама из Челябинской области поборется за звание лучшего почтальона России. Она прошла в финал всероссийского конкурса, пишет портал chel.tv.ru. На региональном этапе выступили несколько десятков человек из городов и сельских поселений, где проживают не более 50 тысяч человек. Одной из участниц стала Елена Колтакова из поселка Путь Октября в Кизельском округе. Она трудится почтальоном уже 15 лет, доставляет не только письма, посылки и пенсию, но и продукты, а также товары первой необходимости и стала для многих сельчан уже близким человеком. Скоро станут известны итоги конкурса. Финал пройдет 25 мая в Москве. Далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, временами дожди. В Озерске снежинские осадки, из Златоусти плюс 11. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске 12 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 10.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывают СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 10. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, временами дожди. В Озерске снежинские осадки, из Златоусти плюс 11. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске 12 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Предстоящую ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов выше 0, днем в среду плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Вы ждали этого часа в теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме «Фермерское мясо в теореме». Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема». Комсомольский проспект, 65.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сельдь тихоокеанская специального посола всего 239 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
2: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
3: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
4: Представляешь, он мой.
5: Ты уверена?
4: Абсолютно.
5: Он сделал предложение?
4: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
5: Что?
4: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология, новые технологии. Все на службу моей красоте.
5: А жених?
4: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
6: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы. 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на смену прохладной и дождливой погоде на Южный Урал придет 28-градусная жара. И СМИ назвали нового главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор». На Южном Урале еще сутки продолжатся дожди, а затем придет 28-градусная жара, сообщает портал «Урару» со ссылкой на гидрометцентр. В первой половине недели активный атмосферный фронт удержит похолодание и осадки от умеренных до сильных. Они продержатся до 13 мая, хотя на юге будут совсем незначительными. При этом в ближайшую ночь еще возможны заморозки до минус 2. Затем придет тенденция на потепление, южные потоки принесут прогрев днем до 23-28 градусов. Синоптики отметили, что конец недели в Челябинске также будет теплым. Ночные температуры превысят 10-градусную отметку, днем ожидается 25-27. Челябинцы могут узнать все детали о том, как сменить организацию, которая обслуживает жилой дом. В городе организован цикл семинаров ЖКХ для людей. Мероприятия направлены на повышение уровня правовой грамотности горожан, сообщает мэрия. Тема очередной встречи – смена управляющей компании, практический опыт. Эксперты поделятся лучшими решениями. Также можно будет получить консультации по теме ЖКХ от представителей органов власти, узнать, как эффективно взаимодействовать с управляющими компаниями и как снизить коммунальные платежи без ухудшения качества услуг. Состоится мероприятие 21 мая в штабе общественной поддержки на улице Кирова, 167, вход свободный. Новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» станет Скотт Гордон, пишет издание «Спорт Экспресс». У 63-летнего американца богатый опыт работы в НХЛ и других лигах. Кроме того, он входил в штаб сборной США на Олимпиаде 2010 и чемпионатах мира. Издание отмечает, что результаты у Гордона по карьере противоречивые, но он неплохо развивал игроков, помогая им выходить на новый уровень. Наставник достаточно спокойный человек, бывший вратарь. Напомним, челябинский «Трактор» в этом году завершил сезон, проиграв в первом раунде плей-офф КХЛ казанскому «Акбарсу» с итоговым счетом серии 1-4. Последние несколько месяцев черно-белыми руководил Евгений Корешков. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, временами дожди. В Озерске снежинские осадки, из Златоусти плюс 11. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске 12 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 10.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/радиочал. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. В сети появились слухи о третьем ребенке Филиппа Киркорова. Айза сделала новую пластику, а рэперу Нуваи захотели подарить новую Феррари взамен разбитой. В сети поползли слухи о том, что Филипп Киркоров стал многодетным отцом, но тщательно это скрывает. Поводом для обсуждения послужило видео из дома артиста. На нем за кадром слышен крик младенца. Многие подписчики сразу решили, что певец снова воспользовался услугами суррогатной матери, просто пока не спешит обнародовать новость. Источники из окружения Филиппа новость не подтвердили, но и не опровергли. Звезда интернета и реалити-шоу Айза поделилась результатом подтяжки лица и раскрыла стоимость операции. Блогер сделала мини-лифтинг в Южной Корее, заплатив около 900 тысяч рублей. Процедура проходила под седацией, а не под общим наркозом, поэтому уже через 15-20 минут после операции она сама дошла до палаты. Айза выбрала хирурга, у которого оперируются многие кей-поп-айдолы. Столичные автосалоны премиум-класса захотели подарить рэперу Нуваи новую Феррари, аналогичную той, которую он разбил в ДТП на Зубовском бульваре. Напомню, что 5 мая музыкант попал в аварию в Москве. В результате инцидента никто не пострадал. Автомобильные салоны уточнили, что певец всегда может приехать к ним в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается ее целостность. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
3: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flex Sites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. FlexSites.rf.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
5: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбки, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент с заботой о вашей улыбке.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 10. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону переменная облачность, временами дожди. В Озерске снежинские осадки, и Златоусте плюс 11. В Карталах, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске 12 градусов тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Предстоящую ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов выше 0, днем в среду плюс 15-20.

0: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
1: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, желание ускорить события может привести к лишнему напряжению. Лучше позволить обстоятельствам развиваться естественно. Тельцы. Сегодня вы сможете почувствовать устойчивость и ясность в вопросах, которые давно оставались неопределенными. Близнецы. Ваш ум особенно активный, а идеи яркие и перспективные. Главное не распыляться. Раки. На первый план выйдут чувства и внутренние переживания. Возможны ситуации, которые заставят иначе взглянуть на отношения. Львы. Готовьтесь. Люди будут обращать внимание на ваши слова и поступки, поэтому проявите выдержку. Девы. Завершите начатые дела. Долги могут потянуть на дно и лишить ясности, поэтому не поленитесь с ними разобраться. Весы. Избегайте ненужных споров, не поддавайтесь на провокации и постарайтесь прийти к взаимопониманию. Скорпионы. Не стоит делиться планами со всеми подряд. Иногда счастье и правда любит тишину. Стрельцы. Двигаться вперед тяжело. Найдите человека, который подставит вам плечо и не позволит отказаться от мечты. Козероги. Не требуйте от себя слишком многого. Даже маленький шаг к цели – это уже победа. Водолеи. Удача будет ждать вас в разных местах. Главное, внимательно смотрите по сторонам и не упускайте момент. Рыбы. Проведите диалог с собой. Только так вы придете к нужным озарениям и осознаниям. Ваше подсознание уже заждалось.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
3: 17 мая на Кировке возле Бульвара Славы пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске могут расширить список улиц, где запретят электросамокаты. Южноуральские семьи с двумя и более детьми получат новую выплату. В Челябинске с операторами проката электросамокатов перезаключают договоры, заявил на аппаратном совещании в администрации вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев, пишет портал 74.ру. В новых документах пропишут ответственность за административные правонарушения. Мэр Алексей Ложкин добавил, что можно запретить самокаты не только в центре, но и в других районах. Сейчас активно открывают новые прогулочные зоны, а несущийся самокат делает отдых людей некомфортным, добавил градоначальник. На минувшей неделе сообщалось, что в ближайшее время движение арендных электросамокатов запретят в центре Челябинска, а еще в ряде зон их скорость ограничат до 12 км в час. Отделение Социального фонда России по региону с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Подать документы можно будет до 1 октября, сообщает пресс-служба ведомства. Право на выплату имеют семьи, где доход на одного человека не превышает полуторной величины прожиточного минимума в регионе. Это 26 136 рублей. Главное условие – наличие официального трудового дохода с уплатой НДФЛ. Выплата рассчитывается индивидуально и предоставляется один раз по итогам предыдущего календарного года. Все детали можно узнать на сайте отделения СФР по региону. Челябинцы выбрали, чему будет посвящен главный ледовый городок на площади Революции, который возведут в преддверии 2027 года. Почти половина жителей, 47%, отдали предпочтение теме признания города культурной столицей России в будущем году. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на мэрию. Ранее сообщалось, что на выбор среди тем также были представлены книга «Вокруг света за 80 дней», герои произведений Эдуарда Успенского или Корнея Чуковского и классическая тематика «Зимняя сказка». Голосование шло по 10 мая. Напомним, минувшей зимой ледовый городок был оформлен в честь грядущего 290-летия Челябинска. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 15-20.

0: на радио «Континенталь».
1: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
2: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в «Оптик-центр». Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
4: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
3: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
5: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
7: Запись по телефону плюс 7 351 246 77 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750 16 16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
9: Беру пассажиров по пути.
10: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 15-20.

0: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады. Тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А может, на все выходные в деревню?
6: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь! Скачай приложение Максим.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Завершим футбольный сезон на своем поле. Футбольный клуб «Челябинск» принимает «Шинник». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Шинник» в субботу 16 мая в 15:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98. 0+.
9: Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
2: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В планете авто яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер Jetour Dashing всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Jetour Dashing. Ваша территория комфорта. Планета авто. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. Планета авто.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: нетрезвый челябинец за рулем иномарки сбил электроопору. И в преддверии купального сезона опубликовали требования к муниципальным пляжам. В Челябинске нетрезвый водитель на иномарке на большой скорости сбил электроопору, сообщили в городской ГАИ. ДТП случилось около полуночи 11 мая у дома номер 40 по улице Бевеля. К счастью, никто не пострадал. За рулем «Фольксвагена» оказался 39-летний мужчина. При оформлении аварии у водителя выявили признаки алкогольного опьянения. Показания прибора это подтвердили. Также установлено, что ранее горожанин уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Поэтому на этот раз завели уже уголовное дело. Санкции составляют до 2 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля. Кроме того, на водителя составили несколько административных протоколов. Управление Роспотребнадзора по региону опубликовало требования к организации и эксплуатации муниципальных пляжей в этом году, сообщает информагентство «Первое областное». Перед началом сезона владелец или арендатор территории отдыха должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее, что объект соответствует санитарным правилам и безопасен для здоровья. На каждой локации необходимо разместить раздевалки, туалеты, душевые и урны, провести обработку от клещей и грызунов. Нарушителей требований ждут проверки, штрафы и запрет на работу. Ранее сообщалось, что на этой неделе в Челябинске начнут готовить муниципальные пляжи к открытию. Многодетная мама из Челябинской области поборется за звание лучшего почтальона России. Она прошла в финал всероссийского конкурса, пишет портал chel.tv.ru. На региональном этапе выступили несколько десятков человек из городов и сельских поселений, где проживают не более 50 тысяч человек. Одной из участниц стала Елена Колтакова из поселка Путь Октября в Кизельском округе. Она трудится почтальоном уже 15 лет, доставляет не только письма, посылки и пенсию, но и продукты, а также товары первой необходимости и стала для многих сельчан уже близким человеком. Скоро станут известны итоги конкурса. Финал пройдет 25 мая в Москве. Далее в выпуске о погоде.
4: Погода.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 15-20.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Regines. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Regines от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
5: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 15-20.

0: Лаврия.
1: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 17 мая на Кировке возле бульвара Славы пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Сергей Романов. В этом выпуске. На Южном Урале полицейские спас тонувшего мужчину, и в столице региона начали отключать первую котельную. На Южном Урале лодка с мужчиной перевернулась из-за шквалистого ветра. ЧП случилось в минувшие выходные на озере Курлады в Копейске, сообщает региональное управление МВД. Информация о происшествии поступила в службу 112. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, оперуполномоченный на моторной лодке отправился на поиски. Условия были экстремальными, темнота и нестихающий ветер. Пострадавшего удалось найти в 8 километрах, обессилевшего и терявшего сознание от переохлаждения. Полицейский поднял его в свою лодку, оказал первую помощь, доставил на берег и передал медикам. Жизнь мужчины вне опасности. В соцсетях он поблагодарил сотрудника МВД за спасение. Решается вопрос о награждении полицейского. В Челябинске после завершения отопительного сезона начали отключать первую котельную, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на мэрию. Со следующей недели централизованные зоны перейдут на гидравлические испытания для выявления слабых мест на сетях. Мэр Алексей Лушкин поручил ресурсоснабжающим организациям планировать работы так, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Особое внимание нужно уделить перекрытию дорог во время ремонтов, их по возможности будут проводить в часы сниженного трафика. Также отмечается, что в рамках программы и большой ремонт в этом году планируют отремонтировать более 15 километров тепловых сетей. Кроме того, продолжат восстановление крупных коллекторов. В центре Челябинска появилась копия телебашни. Ее поставили в честь 25-летия филиала российской телевизионной и радиовещательной сети, сообщает портал chel.tv.ru. Уменьшенная в 25 раз версия вышки установлена в горсаду имени Пушкина. Высота же самой башни составляет около 200 метров. Ее возвели в 1958 году вместе с первым на Южном Урале телевизионным центром. Сейчас теле- и радиокомпании создают контент, и через спутник он проходит на вышку, где круглые белые тарелки ловят сигнал и через передатчик на вершине башни транслируют его на весь Южный Урал. Это 20 цифровых каналов и 31 радиостанция. А следят за цифровым вещанием около 200 сотрудников филиала РТРС. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 15-20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, желание ускорить события может привести к лишнему напряжению. Лучше позволить обстоятельствам развиваться естественно. Тельцы. Сегодня вы сможете почувствовать устойчивость и ясность в вопросах, которые давно оставались неопределенными. Близнецы. Ваш ум особенно активный, а идеи яркие и перспективные. Главное не распыляться. Раки. На первый план выйдут чувства и внутренние переживания. Возможны ситуации, которые заставят иначе взглянуть на отношения. Львы. Готовьтесь. Люди будут обращать внимание на ваши слова и поступки, поэтому проявите выдержку. Девы. Завершите начатые дела. Долги могут потянуть на дно и лишить ясности, поэтому не поленитесь с ними разобраться. Весы. Избегайте ненужных споров, не поддавайтесь на провокации и постарайтесь прийти к взаимопониманию. Скорпионы. Не стоит делиться планами со всеми подряд. Иногда счастье и правда любит тишину. Стрельцы. Двигаться вперед тяжело. Найдите человека, который подставит вам плечо и не позволит отказаться от мечты. Козероги. Не требуйте от себя слишком многого. Даже маленький шаг к цели – это уже победа. Водолеи. Удача будет ждать вас в разных местах. Главное, внимательно смотрите по сторонам и не упускайте момент. Рыбы. Проведите диалог с собой. Только так вы придете к нужным озарениям и осознаниям. Ваше подсознание уже заждалось.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: 17 мая на Кировке возле бульвара Славы пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на смену прохладной и дождливой погоде на Южный Урал придет 28-градусная жара. И СМИ назвали нового главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор». На Южном Урале еще сутки продолжатся дожди, а затем придет 28-градусная жара, сообщает портал «Урару» со ссылкой на гидрометцентр. В первой половине недели активный атмосферный фронт удержит похолодание и осадки от умеренных до сильных. Они продержатся до 13 мая, хотя на юге будут совсем незначительными. При этом в ближайшую ночь еще возможны заморозки до минус 2. Затем придет тенденция на потепление, южные потоки принесут прогрев днем до 23-28 градусов. Синоптики отметили, что конец недели в Челябинске также будет теплым, ночные температуры превысят 10-градусную отметку, днем ожидается 25-27. Челябинцы могут узнать все детали о том, как сменить организацию, которая обслуживает жилой дом. В городе организован цикл семинаров ЖКХ для людей. Мероприятия направлены на повышение уровня правовой грамотности граждан, сообщает мэрия. Тема очередной встречи – смена управляющей компании, практический опыт. Эксперты поделятся лучшими решениями. Также можно будет получить консультации по теме ЖКХ от представителей органов власти, узнать, как эффективно взаимодействовать с управляющими компаниями и как снизить коммунальные платежи без ухудшения качества услуг. Состоится мероприятие 21 мая в штабе общественной поддержки на улице Кирова, 167, вход свободный. Новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» станет Скотт Гордон, пишет издание «Спорт-экспресс». У 63-летнего американца богатый опыт работы в НХЛ и других лигах. Кроме того, он входил в штаб сборной США на Олимпиаде 2010 и чемпионатах мира. Издание отмечает, что результаты у Гордона по карьере противоречивые, но он неплохо развивал игроков, помогая им выходить на новый уровень. Наставник – достаточно спокойный человек, бывший вратарь. Напомним, челябинский «Трактор» в этом году завершил сезон, проиграв в первом раунде плей-офф КХЛ казанскому «Акбарсу» с итоговым счетом серии 1-4. Последние несколько месяцев черно-белыми руководил Евгений Корешков. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 15-20.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумном любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 15-20.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

силой. Все было в

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

0: подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой директ заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой.
1: Бэйби, люби меня прямо как в первый раз.
0: Бэйби, на криминал.
1: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая, пойти на криминал.
0: Снова я

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.